Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Вредная реклама.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Record. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
4: Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Шоу. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
3: В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
4: С нас учетом приветствия. Выгода действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
3: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
4: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.

0: строят в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Наконец-то пятница! Доброго утра всем, друзья! У нас 7.01 в Петербурге, и 5 число. 5 июня, уже 5-й день лета. Тут что-то уже успел, может быть, не успел.
3: Ты сказал, как Робинзон Крузо. Наконец-то пятница! А не вот эта вот песчаная фигура.
4: А сколько дней он ее ждал? Нисколько?
3: Я не знаю, но встретил в пятницу, поэтому так и назвал.
4: Но лета еще очень много, Никит, не расстраивайся. Да еще 87 дней.
2: Из-за этого расстраиваюсь еще больше. Это больше жары, больше вот этого всего. Ну, ребята.
4: Подожди, наш отсчет тебя радует на уменьшение или расстраивает?
2: До Нового года сколько? Сколько до Нового года?
3: Много и 2 месяца.
4: 6 месяцев, ну, полгода,
2: ладно,
4: примерно.
2: Доживем, как обычно. 4 часа мы с вами, рубрика «Я в эфире скоро», это где мы ваши голосовые слушаем в чат мобильного приложения Рекорда. Их можно, конечно, присылать. Еда за 10 минут, узнаем, что можно приготовить. Новая игра сегодня для вас, поэтому ловите ее в прямом эфире. Блок будет техно от Фила, диджея. Вот так вот, вот факты, горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов», там что?
4: Праздник солнечных зайчиков.
2: Ну, неплохо, неплохо, пускали уже?
3: Еще пока нет.
2: А зайчиков?
3: Пока солнечная белочка приходила.
4: А праздник?
2: Сегодня с утра увидел его сбитую белку, напомнил мне.
3: Сбитую белку?
2: Да, кто-то сбил белку.
4: Прямо на дороге?
2: Прямо на дороге.
3: Это знаешь, насколько нужно было ненавидеть белок, чтобы...
4: Может, крыса?
3: Чтобы инсценировать самоубийство белки под колесами.
2: Может, она сама?
3: Да, такая.
4: День кетчупа. Ценится.
3: День кетчупа?
2: Да, кетчуп-дэй.
4: День резиновых уточек в ванной, а кто-то же их коллекционирует.
3: Да, но они уже и делаются как коллекционные, а не для ванны.
2: День образования российской полиции, прикольно.
4: А день эколога и Всемирный день охраны окружающей среды.
3: А, у меня вопрос к предыдущему празднику. Образование в смысле, что она образовалась?
2: Создание, да.
3: Или мы сейчас пойдем русский проверять у них?
2: Создание.
4: А в каком году милиция в полицию?
2: День Рафаэлла лучше.
3: Вместо 1000 слов. Нормально.
2: Кстати, классно. Может, какая бы конфета сегодня?
3: Конфета, да.
2: Прям вот конфета. Я чур куракум.
3: Куракум.
2: Мне нравится название.
3: А, это с этим, с верблюдом.
2: А ты рачки? Можешь рачки?
3: Не, не хочу рачки, она мне не нравилась.
2: Не,
4: я баунти. Баунти. Или Рафаэлка.
2: Рафаэлка.
3: Я батончик шоколадный тебе, Ротфронт который.
4: Ротфронт?
3: Ротфронт, да.
2: Какая вы конфета? Запишите нам голосовым.
4: И почему?
2: В чат мобильного, да, приложение Рекорда мы будем ждать. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 5 июня сейчас. Овны, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе.
2: Тельцы, сегодняшний день будет спокойным и неторопливым.
3: Близнецы, сегодня вы будете целиком погружены на собственные мысли и действия.
1: Раки, откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут.
2: Львы, семя, посаженное вами так давно, что вы уже не вспомните, когда, сегодня может дать всходы.
3: Девы, сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон.
1: Весы, сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно.
2: Скорпионы, говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, совершенно разные вещи. Вам подойдет второй вариант.
3: Стрельцы, у вас богатое воображение. Воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас.
1: Козероги, вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля.
2: Водолеи, сегодня вашей задачей будет вдохновление всех и вся на разнообразные подвиги.
3: Рыбы, сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг перевернется к вам совершенно неожиданным боком. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».

0: украшением Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ждем ваши голосовые сообщения сегодня. Какая вы конфета, тема есть для них. Может быть, кто-то маска. Может быть, кто-то... Что там еще в новогодних подарках было? Ласточка.
1: Буревестник.
2: Там обычно невкусные.
0: Ну, так они же все равно. Батя съест. Это же такая история.
1: Утиные... Гусиные лапки были или как?
0: Гусиные лапки.
2: А как называется такая, которая с вафелькой внутри?
0: Степ.
2: Нет.
1: Погонь с вафелькой.
2: Степ похож на сникерс. Русская версия сникерса.
1: Степ похож на танец.
0: Степ бай степ. Да, ждем ваши голосовые, в общем, пока к новостям. Там ученые испекли хлеб из мумии, представляете? Реально, в останках ледяного человека, погибшего 5300 лет назад, нашли несколько видов дрожжей. Исследователи смогли вырастить и использовать их для выпечки хлеба, который сами же и съели. Вот ученые, вообще безоходное производство.
2: А потом удивляются, откуда у нас сериалы про грибы?
0: Ну вот, и теперь они хотят сварить из этих дрожжей еще и пиво. Говорят, этим они уже поделятся. Говорят, мы хлеб сами съели, а вот... пиво, ребята, мы
1: так,
0: вам...
1: Так это покажем. Уже не ученые, это экспериментаторы. Они там совсем, что ли, рухнули?
0: Да так можно?
1: Так, слушай, нам нарезочки не хватает. Но им уже вторая нога не нужна. Как раз вяленый.
2: Я говорю, у них сейчас пенициллин зародится, и все.
1: Эх.

0: Рекорд. Новости.
1: Валентина Матвиенко предложила создать в России клуб миллионеров для поддержки рождаемости. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она заявила, что участники такого сообщества могли бы выделять по 1 000 000 рублей на рождение детей. Кроме того, спикер Совета Федерации призвала крупные компании выплачивать сотрудникам по 1 000 000 за каждого новорожденного ребенка. Приложение мессенджера Макс исчезло из App Store без объяснения причин, заявил глава Минцифры Макс Утшадаев. По его словам, это лишило доступа к сервису около 20 миллионов пользователей. В компании сообщили, что владельцы iPhone временно не могут получать пуш-уведомления о сообщениях и звонках. Однако сами сообщения продолжают поступать. Россия и США намерены подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив, который может соединить Чукотку и Аляску. Об этом на Петербургском форуме заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Дэнс лето.

0: Наконец, слушаем ваши голосовые сообщения. Какая вы конфета сегодня? Удлинучка пусть начнет.
1: Доброе утро. А я халва в шоколаде. Ммм, оу.
2: Заманчиво.
0: Леха.
3: ВК Трихай, от Лехи Винкова, спасибо. Короче, какая конфета сегодня? Я конфета Каракум. Не знаю, почему хотел так называться. Вот у моя девочка любимая, Оксаночка, сегодня конфета Ласточка. Ну, вот как-то так. Включите, пожалуйста, Wonder of the Menu White Horse.
0: Ласточку вспомнили.
4: Он у тебя украл, да, Каракум?
0: Да, да, классная конфета. А, я хочу только каждый раз теперь заканчивать. Как немножко. Мистер RC Clan.
5: Я конфета, конец света, версия бета, Milky Way, лето.
0: Раунд.
2: Это рэпчик.
0: Это круто.
4: Дмитрий написал, что он конфетка-петушок. Помните такие на палочке?
2: Сахарный, который?
4: Да.
0: Ага. Алексей.
6: Привет, вы каперы, доброе утро, страна. Я самая моя нелюбимая конфетка из детства. Это школьная. Ой, а если она еще полежит немножечко? Проверка зубов, зубьев. Всех с пятницей.
0: Была такая конфета школьная?
2: Да, была, но проверка зубов — это черный кот и риска вот это. Или как там, кот на трубе, помните?
0: Наверное.
2: Ну там квадратик такой, и там нарисован кот на крыше.
0: Да ты ее выдумал, понятно. Танюшка.
7: Доброе утро, вы каперы, доброе утро всем. Я сегодня, знаете, какая конфетка? К сожалению, она сейчас больше не производится, но была очень-очень вкусная. Производила фабрика «Ламзурь». Называлась она «Зайка-зазнайка». Вот, я сегодня «Зайка-зазнайка».
0: Классные названия у конфет были раньше. «Каракум», «Зайка-зазнайка». А сейчас...
2: «Зайки-зазнайки», пожалуйста, килограмм.
0: Да.
2: Прикольно.
0: Юлия.
8: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня конфеты с коньяком, потому что сегодня пятница.
0: Наконец-то дождались.
4: Я вспомнила коровку с всякими орешками.
2: О, коровка вкусно.
4: И риски.
9: Доброе утро, вы каперы, доброе утро, страна. Насчет того, какая я конфета, помните, такая была конфета в детстве, мишки в лесу. Такая же сладкая, вкусная и немножко... непонятная.
0: Вот конфета с вафлей, про которую ты спрашивал.
4: Вот, да, я тоже сейчас вспомнил. Разблокировалась. Она.
0: И еще голосовой есть.
10: Всем здрасте. Всем доброе утро. Маленькое лирическое отступление по поводу конфет. Захожу просто в магазин сладостей. Много кто говорит, дайте мне он сосательный. Сосательные конфеты. Леденцы. Дайте мне леденец. Вот. А по поводу конфет, я конфета с коньяком. Но вот она есть, а вот конфета с мясом пока
0: нет.
2: Слушайте, я знаю, что очень много сосательных конфет раздают на форуме сейчас.
11: Вы каперы на рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Новый Jetour за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто. На декабристов.
9: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
8: Не оферта.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рэперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Добрейшего всем утра. Шеф Газарян не устает приветствовать вас и делиться рецептами блюд вкусных и быстрых в приготовлении. Сегодня я предлагаю вам приготовить теплый салат, а именно теплый салат из фасоли, картофеля и тунца. Звучит многообещающе, не так ли? Тогда не будем затягивать и начнем. А начнем, как всегда, с перечня ингредиентов. Итак, одна банка 400 грамм консервированной белой фасоли, одна банка 250 грамм консервированного в оливковом масле тунца, 3 средние картофелины, 200 грамм помидоров черри, одна маленькая красная луковица, 2 столовые ложки каперсов, 3 веточки зеленого базилика, 1 чайная ложка горчицы, сок и цедра половины лимона, оливковое масло, соль и перец. Итак, поехали. Очистите картофель и нарежьте средними дольками. Положите картофель в сотейник, залейте кипящей водой, доведите на среднем огне до кипения. Чуть посолите и варите 2 минуты. Снимите с огня, закройте крышкой, а потом толстым полотенцем и оставьте. Пока готовится все остальное, картофель дойдет до нужной степени готовности примерно за 10 минут. Далее откиньте консервированную фасоль на сито, дайте стечь всей жидкости. Помидоры черри разрежьте вдоль пополам. Лук очистите и нарежьте очень тонкими полукольцами. Для заправки слейте из баночки с тунцом масло в мисочку. Добавьте лимонный сок, цедру, горчицу, еще пару ложек оливкового масла, соль и перец и хорошенечко перемешайте. У базилика удалите стебли, листочки очень мелко порубите и добавьте в заправку. Если каперсы слишком крупные, разрежьте их пополам. Тунца разомните вилкой или разберите руками на кусочки. Слейте с картофеля воду и подсушите его на сковороде на небольшом огне, чтобы остатки воды испарились. Следите, чтобы картофель не подгорел. Заправьте горячий картофель половиной заправки и аккуратненько перемешайте. И в конце смешайте фасоль, лук, помидоры черри и кусочки тунца. Разложите картофель по тарелкам, на него поместите фасоль с добавками, полейте оставшейся заправкой, посыпьте каперсами и сразу же подавайте. А я желаю вам приятнейшего аппетита и вкуснейших выходных. Услышимся обязательно через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: В этом часть сыграем мы, и игра-то новая, если вы хотите первым быть, кто сыграет в эту игру, да, то установите мобильное приложение рекорда, оно вам очень пригодится. А мы пока...
3: Поздравляем всех с пятницей.
2: В новости перейдем. Футболистки запрыгали от радости, когда Ким Чен Ын пожал им руку. Каждый из них поздравил с победой. Есть видео в наших социальных сетях, выглядит, как обычно, круто. Футбольная женская команда выиграла, оказывается.
3: А у меня вопрос, это точно не ИИ? Просто у меня подружка недавно как раз путешествовала по Северной Корее, и она тоже сгенерила, как будто она ездила, как раз выбирала подгадать момент, когда у него отмечается день рождения. Там такое вообще глобальное празднество. Люди учат танцы, танцуют. В общем, она сгенерировала, как будто бы он тоже ей жмет руку, и все поверили. Вот у меня вопрос: не могло такое же быть?
4: Там не знаешь, что такое ИИ.
2: Вряд ли. Я думаю, после этого она больше не съездит в КНДР, после такого видоса. Ну, потому что нельзя такое делать.
4: С ним вообще ничего нельзя делать.
2: Да-да-да, это очень опасно.
4: Было бы прикольно, если бы он пожал им горло.
2: Если потом она окажется в этой стране после этого видоса. В общем, он пришел на тренировку к ним. Да, действительно, девчонки радовались, прыгали от счастья. И можете полайкать этот момент. Мы будем обсуждать, как обычно, битву полов. В чем не должен участвовать противоположный пол. По мне, так женская футбольная команда уже звучит странно. Я смотрел нарезку про женский футбол. Посмотрите, это очень весело. Девчонки тоже, вы посмеетесь.
3: А что, они не умеют играть? Я не видела, ну правда.
2: Объяснить. Есть такие моменты, где женщина не должна присутствовать, наверное, потому что ну не совсем это то. Гонки. Недавно, помните, видос был, где за Safety Car проехала вся колонна девчонок, которые должны были участвовать, по-моему, в гонках на
4: скейтах. Я слышал.
2: Это очень веселая история. Была до сих пор веселее.
3: Ну, может, тогда и парням не надо ноготочки пилить?
2: Согласен.
3: А то они сейчас захватывают этот мир. Причем, знаете, в чем прикол? У меня муж сравнивал женские парикмахерские и барбершопы. Говорит, реально разница. Прикольно в барбершопе, что они молчат.
4: Они говорят всего немножко. Они говорят, типа, может быть, ну, что-нибудь вам налить? Чай, кофе?
3: Да.
2: У нас голосовалки, значит, что есть сразу, за что можно проголосовать. Женщина не должна быть на руководящей должности. У нас такой
3: вариант. Не должна быть,
2: конечно. Мужчина не должен работать в бьюти-сфере. Как раз про то, что ты говоришь. Вид спорта какой-то определенный, про это тоже можно написать. Тяжелый физический труд не для женщин. Я согласен с этим.
3: Тут вообще все, мне кажется, да.
2: Воспитание детей в госучреждениях не для мужчин. Такой вариант у нас есть.
3: А есть, кстати, клевые мужчины-няни.
2: Но давайте мы не будем брать узкие какие-то направленности. Ну, в плане, а вот есть там крутой мужик, вот он круто преподает детям. Мы давайте брать широко. Тогда мы только обсудим эту тему.
4: А «Усатый нянь» фильм? Для кого?
2: Какой писявый он был, конечно. В общем, в чем не должен участвовать противоположный пол? Ваше мнение пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На «Рекорде».

0: Обсуждаем, в чем не должен участвовать противоположный пол. Голосовое классное прилетело, давайте с него начнем.
1: Доброе утро, вейкаперы. Возможно, меня сейчас закидают виртуальными тухлыми яйцами и помидорами, но мне кажется, что мужчина и те же самые партнерские роды – это нечто несовместимое. Я считаю, что принять участие в родах может сестра, бабушка, мама, кто угодно, потому что это нечто сакрально женское, а мужчина, ну, пусть уже получает готовый прекрасный результат на руке. Всем отличного дня и прекрасных наступающих выходных.
2: Мне кажется, в этом и есть прекрасность, что все мы разные, и кто во что верит, то и делает. Поэтому я думаю, что здесь будут за и у тех, кто поддерживает партнерские роды, и за, у которых как раз категоричное нет.
3: Я только лайкосы готов
4: покидать. Тоже согласен. Катя, молодец, никто не закидает тебя, вообще нормальная история. Что там делать мужику? Нечего там делать. Зачем мешаться?
2: Я знаю кучу примеров, когда у людей, которые присутствовали, у них эмоциональная и психофизическая связь как раз укрепляется в семье. Я не буду спорить. Это вообще как бы личное дело каждого.
4: Мы в общем говорим, опять же, если мы сейчас ссылаемся и на то, то тема не пойдет. Я знаю кучу примеров точно так же, которые развелись люди после этого из-за того, что потеряли интерес к своей женщине. Эта история тоже такая достаточно. Я считаю,
2: что... Я и говорю, что это кто во что верит, кому что нужно, тот туда и идет.
3: При родах может быть только один мужик там, если это акушер. То есть врач, который принимает роды.
2: Кстати, кстати, по поводу акушеров, как вы считаете?
3: Может.
2: Вы пойдете к урологу, проктологу, какому? Женщина, мужчина?
4: Вообще без разницы.
2: Без разницы?
4: Здесь абсолютно, врач. Врач это такой человек.
3: Ну, по сути, есть предпочтение, что там, если к урологу, ты пойдешь к мужику. Но если это женщина, ну а что теперь поделать?
4: Я пойду к грамотному специалисту.
2: Я на самом деле точно так же могу сказать, что женский врач, мужчина меня не смущает.
3: Сделать осмотр. Я мамолог.
4: Так, Ирина написала: мужское синхронное плавание. Такое существует, реально. Мужики, вы что? Мужики, вы куда?
2: Серьезно?
4: Остановитесь. Где?
3: Мужское синхронное плавание может быть только в речке, потому что давай переплывем. Вот только
2: подождите,
3: тогда.
2: А надо это посмотреть. Возможно, у них же силовая тема сильнее. Возможно, это реально красиво.
3: Ну, слушайте, ну, я смотрел...
2: Вы видели?
3: Синхронное плавание, я смотрел, ну, женское выступление. Это же про грацию, про пластичность, про красоту.
4: Конечно.
2: А как вы относитесь к мужчинам на пилоне? Pole dance.
3: Отвратительно.
4: Ни разу не видел и не хочу.
2: Подождите, мы сейчас говорим, что это тоже как спорт, как вид спорта.
3: Это не спорт. Давайте так, я работал в баре в охране.
2: Это другое.
3: Нет, это отвратительно.
2: Ты работал в баре в охране?
3: А что ты удивляешься?
2: Удивилась, правда.
3: Ну, я очень доволен. Причем я работал в таких серьезных барах.
4: Все, что связано с грацией, это для девчонок в данном случае. Какой пилон для мужиков? Вы че? В какие-то дни, может, у них еще что-то там появляется фантомное в этот месяц, когда они хотят залезть на пилон. Это не та
3: история. Когда есть такой стереотип, что женщина, когда становится старше, она говорит: я пойду в стрип-пластику.
2: Да подожди, это разные вещи. Стрип-пластика и пол, фит – это реально вид спорта. Проводят сейчас чемпионаты, и мужчины тоже участвуют. Там очень жесткая физуха. Мы сейчас говорим не про стриптиз, не про работу в клубе.
3: Стоп, для этого есть как раз пауэрлифтинги всякие, силовые, где они с помощью, там не пилон, там перекладина какая-то, где они делают флаг.
2: Она просто горизонтальная.
3: Флажок, да, и все остальное.
4: Держал мужик пилон, мы ему руку не жмем. Такая история.
5: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
6: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Аметьевской магистрали от станции метро Аметьево до Павлюхина, на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана и на проспекте Амирхана от Воровского до маршала Чуйкова. Всем удачи на дорогах!
7: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
8: И Гитлер, Квизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжает.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Два дня ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92 23.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд.
1: Выкаперы.
2: Играем через минут 10, поэтому присылайте игра в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите быть первым, либо первой в этой игре. Поэтому давайте ждем, пока обсуждаем, в чем не должно участвовать противоположный пол. В каких занятиях, в спорте и так далее. Вообще, где?
3: Долой девушек качков, пишет Денис. Mm-hmm. Ведущий.
2: Сейчас мы играем где-то в спортзале. И это звучит. Нет, с одной стороны, это, знаете, это с какой-то стороны даже симпатично, да? Я был на соревнованиях просто по... я не знаю, как
4: это называется. Бодибилдинг?
3: Бодибилдинг, да.
2: Это бодибилдинг?
4: А что, где
2: они... Когда девчонки демонстрируют мышцы свои.
4: Бодибилдинг.
2: Бодибилдинг. Знаете, это не противно. Но я бы не сказал.
4: Есть прям очень перекачанный, прям лютый.
2: Ну вот общаться раз на раз, конечно, страшновато.
3: Страшновато.
2: Здоровая такая.
4: Слушайте,
3: на охрану в клуб.
4: Что касается бодибилдеров, они же к соревнованиям становятся вот такие все жилистые, венозные, вот эти вот прокачанные.
3: Сушатся.
4: Да, сушатся и раздувают мышцы за счет определенных там тренировок. Потом они немножко подугасают чуть-чуть, но...
3: Как надувные шарики перед соревнованиями.
4: Ну, вдруг? Почти, да. Там же идет какое-то расширение мышц. Ну, это нам Дмитрий Гнутов
2: рассказывает. Хотя ее можно на разборке с собой взять, если что, да?
4: Не-не-не.
2: Все, вообще все делаете вместе.
4: И что, она будет красиво в бикини показывать бицу?
2: Банку не попросит открыть.
3: Это некрасиво.
2: Сама справится с этим вообще. Ну, история в этом есть положительная.
4: А ты бы мутил с бодибилдершей?
2: Я думаю, что не знаю.
4: Прикольно.
2: Если бы она меня заставила.
4: Ну это прикольно.
3: Представляешь, она его силой в ЗАГС дозначит.
4: Ты идешь, а она здоровее.
3: И на партнерские роды.
4: Она больше тебя, представляешь?
2: Ну, возможно.
3: Баба-сварщик точно нет.
2: Макс пишет, ну девушкам UFC нежелательно быть. Красивые моськи бьют просто, ну зачем?
4: О, UFC, это ж... Недавно, кстати, же был бой Ронда Роузи против Джины Карана.
3: А по поводу женщины-сварщицы, недавно было в новостях, что женщина-блогер, девушка-блогер, как раз отменила эту профессию, пошла в сварщики, отучилась, переучилась. Ей очень нравится своя работа. И вообще сварщики и сварщицы одна из перспективных.
4: А там есть упоминание, получается ли у нее? Нравится? Понятно.
2: Просмотр не собрала, просто вот и пошла. Голосовой есть от Владислава.
5: Доброе утро, вейкаперы. Всем хорошего настроения. Вот. Мы с супругой ждем ребеночка. Вот. Послушал я. Я бы не согласился, если честно, бы на партнерские роды. Для меня это как-то вообще прям... Пусть меня тоже закидают помидорами. Вот. Я бы никогда не согласился бы, если честно.
2: Крепкая семья у вас. Все хорошо.
3: Давайте уйдем от этой темы. Мы вообще про другое.
2: Вообще, давайте...
3: Мы как бы про профессию. В какой профессии не должен участвовать противоположный пол? А это вообще не профессия.
2: Уже второе голосовое закидают какими-то предметами, да, виртуальными. Давайте вообще без этого. Просто высказываем свое мнение, да. На каждый вправе сказать все, что он
4: хочет. Никакой ненависти.
3: Вот, конечно. Юрий пишет, женщины не должны управлять ничем больше легкового автомобиля. Ни в коем случае оперативным транспортом.
2: Я бы и легковые у некоторых забрал, на пересдачу отправил.
4: К сожалению, к этой новости недавно прочитал, что была первая девушка-пилот, ну, где-то за границей. И она в первый же вылет разбила самолет за 10 миллионов долларов. Просто рухнула. Она даже с авианосца не взлетела. Понимаете? И мужики такие:
3: это один случай на миллион.
4: Я не говорю, что это прям общее что-то. Но вот частность такая есть. Да.
2: В чем не должен участвовать противоположный пол? Можно написать в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: У России есть вакцина против нового штамма лихорадки Эбола, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, препарат создан институтом Гамалеи и адаптирован под новую разновидность вируса. Сейчас ему предстоит пройти необходимые испытания. Пенсионные накопления молчунов могут использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, власти обсуждают создание объединенного пенсионного фонда с контрольным пакетом у государства. Митрополит Иларион, ранее задержанный в Чехии по подозрению в хранении запрещенных веществ, направлен на служение в Бразилию. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Да все без... нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.

0: Играем прямо сейчас, по традиции, в это время всегда. И на связи с нами Александр. Саш, привет.
1: Привет, привет.
2: Привет, Саш, из какого ты города?
1: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург. Саш, мы здесь обсуждаем, чем не должен заниматься противоположный пол. Есть у тебя идеи какие-то, наметки свои, жизненный опыт? Расскажи.
1: Никакой физической работы. Ну, наверное, все-таки не должна быть начальником в мужском коллективе.
0: Это хорошо.
2: У женщины, да, начальница, у мужчин странно. Так, Саш, смотри, у нас новая игра. Вот первую неделю летом мы запускаем летнюю игру. Называется она «Успеть за 30 секунд». У тебя будет таймер на 30 секунд, и мы тебе предложим куда-то сходить. И твоя задача за эти 30 секунд назвать 5 предметов на определенную букву. Ну вот, грубо
1: хорошо.
2: Говоря, давай, Станислав, мы покажем пример.
3: Я сам плохой пример, ну
2: хорошо,
3: давай.
2: Давай, ты мне задай вопрос и букву.
3: На просто. Дискотеку
2: давай.
3: Ты идешь,
2: и
3: на букву «С».
2: И вот, допустим, пошел таймер, я возьму с собой сапоги, сумку, сникерс, чтобы перекусить, салфетки, чтобы вытереть после сникерса.
3: И сестру.
2: И сестру, да. Ну вот, грубо говоря, на букву «С» 5 предметов за полминуты. Ты готов? Сейчас будет для тебя вопрос. Итак, погнали.
3: Вопрос. Ты отправляешься на шашлыки.
2: Что ты возьмешь с собой на шашлыки на букву «Р»? Рева. Рева-Р.
0: Готов?
2: Готов?
1: Готов, готов.
0: Время
1: поехали.
0: Пошло.
1: Решетка, рыба.
3: Все.
2: Решетка, рыба.
3: Что еще?
2: Ребра.
3: Ребра.
1: Ребра свиные, конечно.
2: Еще два.
1: Розжиг.
3: Розжиг.
2: Молодец. И еще одно давай. Ребенка.
1: Ребенка два возьму.
3: Ребенка. Можно было засчитать, конечно. Прикольно. Ну, слушай, все назвал, все отлично. Вот у меня только смущает рыба. А зачем?
2: Почему?
1: На мангале.
3: А там что, нельзя ее поймать?
2: Ну кто-то...
3: Ну, все, это я уже докапываю, слушай, ну нормально.
2: Слушай, с детьми не получится поймать рыбу, а так будут и рыба, и ребра, два ребенка помогать, и розжиг.
3: Если у него будет только этот комплект, то есть без мангала, пока выглядит странно, конечно, но в принципе неплохо. Ну что, я считаю, что справился.
2: Ну, с нашей помощью он справился, но первый раз можно и так.
0: С победой тебя, Саш, приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
1: А, жене Дашеньке, моя любимая, передаю привет и деткам.
0: Крут. Спасибо, что поучаствовал в этой новинке. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у вейкаперов.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет

0: Программы ООО «Канавто-2».
1: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
5: Цена с учетом лекарственной выгоды действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
9: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
10: Вкусное лето с АЗС «Таифенко». Кофе «Американо» и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
11: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
10: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС «Таифенко».
11: Не является публичной офертой.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Это спирт.

0: рублей. Занятие с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Продолжаем обсуждать, в чем не должен участвовать противоположный пол. И вот голосовое, это Алешеньки, очень важное.
1: Доброе утро, ребят. А у меня обращение к девушкам. Девушки наши, любимые, красивенькие, сладенькие, вкусненькие. Ну не устраивайтесь, пожалуйста, работать на мусороводстве, если не заторскую машину. Ну вонять это чисто наша мужская фишка. Ну не отнимайте у нас последнее, пожалуйста.
2: Я готов отказаться от этой функции.
0: В пользу.
2: Попахнуть. Ну пусть кто-нибудь другой заберет.
3: Женщины пускай работают где хотят, лишь бы мужикам не мешали.
2: Ну, тоже верно.
0: Так, Алис пишет, не, ну а что началось-то? Почему мужчинам нельзя стричь девушек или делать маник, а женщинам водить КамАЗы, например? Я считаю, что если специалист своего дела, делай, занимайся. Некоторые мужчины прекрасно ладят с детьми, например, или готовят лучше женщин. А нет, для моего понимания, гендерных запретов на любую профессию. Пусть так.
3: Не соглашусь по поводу воспитания детей. Приходит нам сообщение. Противоположный пол не должен воспитывать и учить детей противоположного пола. Только мужчина может научить мальчика быть мужчиной, так как если этим занимается женщина, велик шанс перекоса. Взросление мужчины происходит через другие механизмы, которые непонятны женщинам, а именно грубые игры, драки и так далее. И мы так познаем мир, и это правильно. Так было всю историю. Когда воспитанием мальчика занимается женщина, он становится удобным и лишается стержня. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев.
0: Нет, он не лишается стержня, он идет на пилон. Он находит этот стержень и занимается на нем. Все нормально.
3: Как вы связали.
0: Синхронное плавание идет мужское. Это нормально.
3: Надо еще провести опрос тех, кто сейчас занимается полдэнсом, кто их воспитывал.
2: Он с детства знает, что такое шелак.
0: Какая разница, кто в чем не должен участвовать, Светлана пишет. Главное, чтобы все высыпались. Всем прекрасного пятничного утра. Вот, такое есть мнение.
2: Так кто звучит?
0: Тут уже поднял.
2: А я эти распознаю, да, штучки.
0: Ты на тосты вообще сразу. Так, что еще у нас есть? Евгений пишет. Доброе утро всем. Смотрю на бедных женщин в сетевых магазинах. Мешки с картохой, капустой, коробки. Таскают, и постепенно из женщин превращаются в бабищ, а потом в мужиков. Вообще, таких людей могут воришками навешать. А я дома и мужу. Пожелайте какой-то мужчин. Вот,
3: это очень странно, что работают. В магазинах как бы грузовые какие-то работы должны делать женщины. Мне кажется, при каждом магазине должен быть грузчик мужчина.
2: А представляете?
3: Чтобы девчонки не занимались такой ерундой.
2: В магазинах мы вот видим вот этих парней, которые тоже таскают там всякие тяжести. Это бывшие девчонки. Это какая такая мутация магазина.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: запах рыбы, который его коллега постоянно разогревал в офисной микроволновке, что однажды не выдержал, достал служебный пистолет и просто направил на него, готов был, говорит, совершить это действие.
1: Ну, весь участок достал уже. Сколько можно? Там заключенные жалуются.
0: Ты представляешь, каждый день ел рыбу, парень.
1: И грел в микроволновке.
0: И грел в общей микроволновке.
1: Мне кажется, что это преступление тоже. Тем более на территории полиции.
0: Поставьте отдельную микроволновку для тех, кто любит рыбу.
1: Поставьте отдельное помещение. Здание для них. Вот это, рыбный сарайчик. Вообще вонючий
2: еда. Можно просто в договоре трудоустройства прописать, что нельзя приносить рыбу на работу и все.
0: Кстати, после инцидента мужчину уволили и арестовали, да?
2: Арестовали?
0: Да, который хотел убить своего коллегу из-за того, что тот грел рыбу, напомню. Поэтому без
1: рыбы. За что арестовали? У вас там вообще правосудие есть? Как вы существуете? Не страна, а бардак какой-то.
3: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Если вы что-то хотите разглядеть в темноте, не смотрите прямо на этот предмет. Периферическим боковым зрением человек при плохом освещении видит лучше. То есть не напрямую, а вот как чуть-чуть сбоку. Сконцентрируйтесь на другой точке. И тогда и зрение быстро привыкнет, и вы увидите этот предмет.
2: А как в темноте понять, где находится этот предмет? Там же темно.
3: Просто смотри по сторонам.

0: оптическим, боковым зрением, да, и все нормально.
1: Крутиться вокруг себя и где-нибудь это...
0: Не крутиться, вот справа от тебя что-то лежит, вот смотришь боком, и все, и видишь этот предмет.
2: Так друзья, не смотрите в темноту, потому что рано или поздно он начнет смотреть на вас.
0: Бабайк. В Османской империи существовал закон братоубийства, он так назывался, разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались, лишь пару раз, как гласит история.
1: Это какая-то жесть, типа, так не доставайся же наследство никому.
2: Это первый раз, когда твой младший брат говорит, да я приемный, все, успокойся.
1: Я вообще не из вашей семьи.
0: Меня нашли, дайте просто выпить.
2: Сидят огромное количество братьев, султан такой смотрит на них, и один сам умный такой «Мяу!»
1: «Я вообще девочка!»
0: Системы фильтрации сточных вод запускают форели, оказывается, часто, потому что они наиболее чувствительны к загрязнению. Если в воде появляется токсичное вещество, любое, эти рыбы погибают первыми и сразу же. Поэтому, когда вы слышите, что «Ну, форель в этом году не уродилась», знаете почему?
2: Она выплывает такая «Там грязно!»
0: Вообще интересный факт. Реально же форели мало.
2: Слушай, но есть, сейчас не скажу точно, есть некоторые животные, там и рыбы, и насекомые, которых выпускают, и тогда сразу понятно, что там среда загрязнена, мало кислорода, либо какое-то вещество вот находится в воздухе, либо в воде.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Центральной от Мира до Агачлык, на проспекте Амирханова от Воровского до Маршала Чуйкова и на улице Габдулы-Тукая от Бурхана Шахиди до Татарстан. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь, куда.

16 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».

0: украшением Круся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Радио Рекорд представляет. 6 июня. Берег Волги. Белые шатры White Place и открытое небо. Фестиваль «Пломбир» собирает всех, кто знает толк в современной электронной музыке. Битва, Лигру.

Про, что самое интересное, часть из этих моделей можно найти только в Китае. Huawei начала продажу своего нового смартфона, Nova 15 Max и умных часиков. Nova 15 на 256 начинается от 34.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва не намерена оплачивать Армении путь в Евросоюз, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Еревану не удастся одновременно развивать интеграцию с Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, поскольку такой подход не устраивает никого. В Крыму с 4 июня на несколько дней полностью ограничат продажу бензина за наличные, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, талоны на топливо в свободную продажу поступать не будут, а по ранее приобретенным талонам бензин будут отпускать не более 20 литров в одни руки. На автозаправках для контроля ситуации будут дежурить представители местных властей и профильных ведомств. Российские операторы связи обсуждают с властями возможность вернуть доступ к нейросетям, Netflix и другим незаблокированным сервисам без использования VPN. Об этом сообщил глава Билайна. По его словам, главная цель – обеспечить пользователям доступ к ресурсам, которые официально не запрещены в России. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: Москитон.
1: Потому и не кусает.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Да все без нормально.
9: Что?
8: Ашка.
9: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
2: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
3: Первое правило HVLF7. Комфорт в

0: Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14.6 новый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Дэнс лето
4: на рекорде.
3: Лента.

0: Фил обещал отвечать на вопросы, Фил будет это делать. Привет, дружище.
1: Да, здорово, всем привет, здрасте.
0: Итак, поехали. Добрый день. Какой телефон взять маме? 20-25К, плюс-минус камера для фоточек. Спасибо.
1: Так, смотрите, что касается мамы и вообще людей взрослых, зачастую они любят продолжать ту историю, с которой они ходят. Если они ходят с Самсунгами, то ей лучше продолжать ходить с Самсунгом, айфоном, Xiaomi и так далее. Не очень любят менять систему. Следующий момент, за 20-25, ну, честно говоря, цветочки такое себе. Камер для хороших фотографий нету за эти деньги, прямо специализированных. Если говорить про что-то такое универсальное, то я бы рекомендовал либо Galaxy A56, либо Xiaomi Pocophone X8 Pro. Вот. Ну, или можно Realme 14 Pro Plus. Вот три варианта.
2: О, Фил, привет! Расскажи вкратце. О, привет. А расскажи вкратце об умных очках. Какое у них качество съемки и звука? И что из достойного заслуживает внимания?
1: Честно говоря, именно вот чтобы заслуживало внимания, наверное, ничего особенного и нету. Про качество звука и изображения тоже все очень спорное. В России так просто ничего не продается. То есть все очки, которые продаются, которые можно купить, их откуда надо везти, у них нет никакой поддержки. Зачастую они не имеют там русского языка и так далее. То есть на самом деле я бы сказал, что пока еще очень неотточенная технология, а стоит порой дорого. Поэтому я бы пока на это не бросался. Ray-Ban там есть и так далее. Есть симпатичные, но вот как бы вариантов пока не так много. Я ничего не использую.
0: Есть Honor 30+. Стоит ли менять на Samsung Fold 7?
1: Ну, это просто вопрос, стоит ли переходить с обычного телефона на складной. Если тебе хочется попробовать складной телефон, конечно же, можешь это сделать. Samsung, соответственно, это будет один из лучших выборов. Если хочется еще какую-то альтернативу, то Oppo Find N6 вот вышел недавно, он, правда, подороже будет. Но зато он очень и очень достойный. А так для либо Samsung, либо Oppo можно попробовать, конечно.
2: Дай, пожалуйста, совет. Нужны наушники, не полноразмерные, удобные. Пользуюсь при тренировках бег плюс самолет. А КБ, чтобы хорошо держал звук, качественный, чтобы удобно прям сидели. От 8 до 15 тысяч.
1: А что касается наушников, то, ну, несколько моделей я посоветую. Это, во-первых, наушники OnePlus. OnePlus Buds 4 или 3. Подойдут любые, по мне, звучат круто и сидят хорошо, и не вылетают. Я порекомендую также Huawei FreeBuds, например, на 5, 6, они называются 6i, 5i. Вот. И могу также порекомендовать, вот недавно вышли Realme-шные наушники, я про них сегодня рассказывал, Buds Air 8 Pro или 7 Pro, тоже хорошо, и они будут как раз-таки в бюджете, ну, даже меньше.
0: Фил, очень вкратце, какой смартфон взять для работы в такси? А то iPhone уже не тянет, греется и садится. Бюджет до 40 тысяч рублей.
1: Покафончик можно взять, Poco X8 Pro Max, там и большой экран, я думаю, что как раз-таки экран-то хорошо, там большой аккумулятор, 8500 мАч, и цена в районе 30 там с копеечкой.
0: Круто, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи в следующую пятницу.
1: Спасибо, ребят.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». Глобал Сервис.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар», УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка с 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский, 16+.
14: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
15: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
18: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Вейкаперы.
1: Еще немного обсудим, в чем не должен участвовать противоположный пол, ну и подведем итоги нашей голосовалки, которая все это время была активна. Противоположный пол не должен участвовать в приготовлении шашлыка. Например, Хаттабыч особенно не должен участвовать, если эти шашлыки проходят в сауне, при полной, с пацанами, и не нужно там быть вообще.
2: Да мы вообще не лезем, мы только за. Я вообще, ну вот заметили же, шеф-повара чаще мужчины. И вообще мясо готовят точно лучше мужчины.
3: Ну так это шеф-повар.
2: Есть исключение.
3: Это в ресторане, а на кухне.
2: Я
3: постоянно
2: говорю, что мясо готовит тоже лучше мужчина на кухне вообще.
1: Владимир высказался. Где? Вождение автомобиля и любая политическая деятельность. Политическая деятельность, да, это очень сложно, мне кажется.
2: Политическая или поэтическая?
1: Политическая. Политику, мне кажется, ну, должны быть одни мужчины.
2: Почему?
1: Потому что посмотри, что там. Про профессии говорят. Вот интересно, почему, когда женщина осваивает мужскую профессию, она первопроходец. А когда мужчина женскую, то он не такой.
3: Не такой, как это завуалировало. Смотря какую профессию он осваивает женскую.
2: А кстати, вот смотрите, клининг-службы, как вы думаете, кто лучше выбирается, мужчина или женщина?
1: Ну, мне кажется, у этой профессии как раз-таки могут быть и те, и
3: другие. Нет пола, кроме помытого.
2: Но горничные чаще всего девушки.
1: Да, как и секретарши в данном случае. Ну, секретарши-то понятные обязанности. А, вот
2: а кстати, парень. У женщины начальника секретарь?
1: Возможно.
2: У Пумы.
3: Ну, если Пума, то там набор мужчин.
2: Секретарь.
1: Так, ну что, подведем итоги голосования или еще что-то есть интересное у нас? Подведем. В чем не должен участвовать противоположный пол? На первом месте у нас вариант, это, конечно же, тяжелый физический труд не для женщин, мы согласны. На втором месте вариант, это мужчины не должны работать в бьюти-сфере, решили. И на третьем месте вариант, женщины не должны быть на руководящих должностях. Вот такие итоги на сегодня.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Поколение Z объявили часы с циферблатом своим врагом. После того, как их заставили определять время, чтобы попасть на концерт BTS. Это вот популярная группа, да. Один из сайтов по продаже билетов ввел необычную капчу для ботов, ну, чтобы не скупали билеты просто так. Нужно было определить время на циферблате, естественно, указать это с помощью ползунка, и для поколения Z это стало настоящим испытанием и ад. Они специально обновляли страницу по несколько десятков раз, чтобы время было точно.
1: Они не разбираются, да, как определять?
0: Нет, не вышло у большинства.
1: Ну, прикол в том, что у нас... в нашей стране, в детском садике, это изучают. Я прям помню, какая-то группа там одна из начальных, и детей обучали, что значат эти циферки. А их, видимо, не обучают в детском садике.
2: Представляете, они выучат это, им скажут, а вот вам часы с римскими цифрами. И до свидания.
3: Палочки, крестики, что?
0: Я нашел статистику по нам, и у нас выяснилось, что 86% опрошенных признали, что не умеют ориентироваться в городе без карт. Да, то есть, кроме того, 70% поколения Z у нас не помнят таблицу умножения. Да, то есть часами все более-менее нормально, но вот ориентироваться без карт, таблица умножения такое себе. И в уме с трудом считают бумажные деньги. Вот.
1: А вы ездили, Никита, ты ездил по карте? Ну, вот когда не было навигатора.
0: Нет, я ездил, пока не приеду в нужное направление. Я говорил. Я задержусь на 2 часа, я там всем и говорил.
1: Серьезно?
0: Да, ну нет, в мое время уже не было карты.
2: Никита, ты где? Я чувствую, я рядом.
0: Я ездил с маятником вот этим, в битве экстрасенсов.
2: Давайте так, я открываю окошко, просто громко кричите, я вас услышу.
1: Езжай прямо!
0: Музыку включите, я приеду.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Пора про кетчуп что-то узнать.
2: Пора про полицию поговорить. Сегодня день образования российской полиции 308 лет назад. Так, я не знаю, ребята, кто работает в органах, расскажите. Я вот тут читаю, что, оказывается, существует уникальное подразделение, включая собственные студии писателей и художников, и там сотрудники правоохранительных органов могут развивать свои литературные таланты, участвовать в ведомственных творческих конкурсах. Есть ли это или нет? Просто интересно. Напишите,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Красиво штрафовать?
2: Ну, возможно, развивают свои таланты. Бывают, естественно, неожиданные вызовы. Дежурным частям иногда приходится реагировать на самые экстравагантные обращения. Среди курьезных звонков, жалобы граждан на слишком шумную рыбу под водой.
3: Не бывает.
2: Или просьбы заставить птиц перестать петь по утрам.
3: Но у них же есть патроны. Я вот подумал про предыдущий факт, потому что у них там развивается чтение и рисование. Он говорит, доказательства того, что я что-то нарушил. Доказательств нет. Есть рисунок.
2: В полицейских сводках изредка фигурируют весьма абсурдные правонарушения. Например, курьезное задержание нетрезвых граждан, пытавшихся договориться с дорожным знаком. Видели когда-нибудь, как человечек договаривается? Или отчитать дерево за то, что оно неправильно растет.
1: Неплохо.
2: А у меня к вам вопрос. Вот если сейчас про правоохранительные органы в других странах, что можно было купить в Англии 16 века, чтобы легально избежать ареста за нетяжкое преступление?
1: Оружие.
3: Ключ от наручников.
2: Лотерейный билет, представляете? В 1569 году было продано много лотерейных билетов, и если ты купил, то ты освобождался, ну, только от нетяжкого. То есть убийство — это все тяжкое. От нетяжкого можно было от ареста освободить.
1: От тяжкого — 3.
3: Господин полицейский, у меня тут цифра 5. Это что значит? 5 лет строгача, дружочек.
2: А американские патрульные перед тем, как подойти к окну остановленного авто, часто касались заднего фонаря, чтобы оставить там свои отпечатки пальцев, потому что боялись нападения.
1: Угу. Там вообще как-то какие-то правила выхода из машины, даже есть да-да-да, определенные водители.
3: У кого?
1: В американской полиции. Там нельзя препятствовать вообще ничему. У нас, наверное, тоже.
3: Нигде нельзя препятствовать. Радиоканал 101.9 для детей
4: старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на проспекте Амирхана от Воровского до маршала Чуйкова, на улице Пушкина от Чапова до Габдулы Тукая и на улице Копылова от Олега Кошевого до Тецовской. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамильевич.
6: И Гитлер, Кизлар, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Два дня ДВК-фест. Сировкин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.

0: украшения к Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: радио.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Дэнс-лето.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 5 июня сейчас.
2: Овны, сегодня вы узнаете от вашего любимого человека что-то очень важное для вас, что значительно изменит вашу жизнь хотя бы на ближайшую неделю.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку понадобится ваша помощь и поддержка, причем не сколько физическая, сколько моральная.
1: А близнецы, самая большая неприятность, которую, вероятно, вам придется пережить в этот день, это поломка ногтя.
2: Раки, ваш любимый человек находится рядом с вами не только для того, чтобы вместе с вами радоваться. Поэтому сегодня вы вполне можете поделиться с ним и другими проблемами.
3: Львы, чем больше вы волнуетесь, тем меньше у вас шансов понравиться человеку, на которого вы давно положили глаз.
1: А девы, сегодня вам очень важно делать все для вашего любимого человека бескорыстно.
2: Весы, в этот день ваш любимый человек станет вашей путеводной звездой.
3: Скорпионы, сегодня вы углядите в поведении вашего любимого человека признаки эгоизма.
1: Стрельцы, сегодня не старайтесь научить чему бы то ни было вашего любимого человека.
2: Козероги, вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видеть их, переждать. В результате весь груз ответственности ложится на вашу половинку.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не захочется с вами расставаться ни на секунду.
1: Рыбы, узконаправленный совет. Если ваш супруг или супруга с утра до вечера дымит, как паровоз, и вам надоел постоянный запах табачного дыма в квартире, звезды советуют сегодня начать принимать активные меры. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Антон Силуанов заявил на петербургском форуме, что власти не перегнули планку с повышением налогов. По словам главы Минфина, несмотря на проведенные налоговые изменения, поступления в бюджет продолжают расти, а ситуация с государственными финансами улучшается. Президент Финляндии Александр Стуб предложил рассмотреть возможность вступления Канады в Евросоюз. По его словам, было бы лучше видеть Канаду 28-м членом ЕС, чем 51-м штатом США. Финский лидер также выступил за дальнейшее расширение объединения и допустил вступление Турции, Норвегии, Исландии, стран Западных Балкан, а также Украины, Молдавии и Грузия. Российская теннисистка Амира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. В полуфинале 19-летняя спортсменка в двух сетках обыграла украинку со счетом 6-1, 6-3. Для Андреевой это первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия и супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «Аухилен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там на повестке?
2: Обезьяна, укравшая сумку с деньгами, взобралась на дерево и принялась раскидывать купюры. Такая обезьяний Робин Гуд.
1: У нас в Питере было такое, помните?
2: Да?
1: Был,
2: тоже
1: был.
2: Обезьяна?
1: Создатель телеграммы это
3: да,
1: делал.
3: Да, с башни.
2: Просто прикол в том, что это все в Индии, вашей любимой, человека взял с собой портфель с деньгами, чтобы приобрести землю. Так вот, обезьяна лишила его, во-первых, покупки и раздала это все участникам.
3: Она засеяла землю зеленью. Орангутангагуд.
1: Пусть так. В Китае роботы начинают активно заменять кошек и собак, представляете? Местные соцсети уже заполнили ролики с Cata Friends от компании SwitchBot. Это вообще живая как бы.
2: Сколько стоит? Я хочу.
1: Пока дороговато, наверное, цены нет. Это небольшой робот-мишка вообще, который ведет себя как настоящий питомец. Они могут ездить по квартире, реагировать на твои слова, танцевать под музыку и наоборот, молча сидеть рядом, если ты скажешь. В общем, они умеют гораздо больше, чем живые вот эти вот настоящие
2: домашние питомцы. И они гипоаллергенные. Их можно отключить, когда нужно уехать.
3: И гадят так же.
2: Их можно выключить и не оставлять, например, в гостинице для животных. Мне
3: кошку
2: кажется, это очень
3: тоже
2: удобно.
3: Можно выключить.
2: Но
3: только потом не включишь обратно.
1: В общем, они еще стали благодаря ИИ запоминать многие факты и про своих хозяев и так далее. Они могут следить за домом, как охранники быть.
2: И могут второй половинке про тебя какую-нибудь информацию спалить.
3: Ну, если это твой робот, он ничего не расскажет. Наоборот, прикроет. Это же бро электронный.
1: Это же не крыса, а мишка.
3: Да.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
7: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций.

0: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Record Dance Radio.
10: Record. Радио. Dance Radio.
11: Record.
10: Dance
11: лето.
10: На рекорде.
11: Лето.

0: На вопросы ваши давайте ответим. Ребята, выходные, скучаете по нам?
1: Мы, конечно, мы же каждого слушателя запоминаем, номера телефонов наизусть учим, друг другу экзамен сдаем, ники ваши, у нас конкурс на лучший ник внутренний происходит.
2: А с нами что не обсудила это?
0: Отдыхаем, отсыпаемся, на самом деле. Я вижу вас во снах. Здравствуйте, вопрос Стасу. Смотрел ли он аниме Hunter x Hunter? И хотел бы узнать топ-3 аниме, по твоему мнению. Наруто не в счет, Стас.
2: Стальной... Hunter x Hunter не смотрел, но собираюсь. Посмотрите точно «Стальной алхимик». Это большой сериал. Посмотрите «Ди охотник на вампиров». Это мультипликационный фильм. Нет, не сериал. Ну и не знаю еще какой третий.
0: «Шаман Кинг» скажи.
2: «Шаман Кинг» нет, ну, мне ладно. Не очень нравится. «Бездомный бог». Мне тоже понравился.
0: Ну все, вот вам топ-3 на выходные.
1: Что посмотреть в Питере, если едешь на 3 дня? Давайте. На 3 дня, но за 3 дня много можно посмотреть.
2: Ну я же сказал, посмотрите «Стального алхимика».
0: Все нормально.
1: Не-не-не. Ну, во-первых, центр. Дворцовая площадь, Эрмитаж, Русский музей. Один день можно посвятить за городом. Поехать в сторону Петергофа, там уже работают фонтаны. Петергоф, Петродворец, там же недалеко Пушкин. Один день обязательно центр города. Обязательно прогулка морская по рекам и каналам. Обязательно новое пространство «Все в кабеле». В общем, много можно массу впечатлений получить.
0: На здоровье. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю, за это утро. Мы с вами в понедельник услышимся обязательно. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Отличных выходных. Встречаемся в понедельник.
2: Всем прекрасной пятницы. Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.

0: украшения к русе. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
4: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодатели следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург, УКРН 116-784-739-2130.
2: Да все без... нормально.
3: Что?
2: Ашпы.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
5: С учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
16: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
17: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
18: Радио «Рекорд» представляет. 6 июня. Берег Волги. Белые шатры «White Place» и открытое небо. Фестиваль «Пломбир» собирает всех, кто знает толк в современной электронной музыке. Бип.

0: 72 18+. Рекорд
1: Дэнс Радио. Реклама в Казани 554 20.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Шоу. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
3: Это спектакль.

0: Занятие с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Макс из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Макс останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лепа.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз.
2: Это какая-то жесть.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
3: Султан такой смотрит на них, и один сам умный такой:
2: я вообще девочка.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
0: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30. Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
14: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
15: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
16: Нет.
15: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
18: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Dance Radio. Record. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Друзья, как давно вы ходили в кино и хотите ли в этом году посмотреть какие-нибудь интересные фильмы, либо мультфильмы? Я к чему это спрашиваю, потому что оказывается, знаете, что вышел? Вышел...

Короче, после долгого периода все произойдет. Но произойдет, правда, не очень скоро, в 27-м году, а именно 5 февраля на этот день намечена премьера. Но мне кажется, что это один из тех мультфильмов, которые связывают вообще большое количество поколений. Да, я сейчас не вспомню, когда выходил первый мультфильм. Возможно, вы мне напомните сейчас при помощи приложения «Радио Рекорд». Но это было, конечно, же очень круто. Короче, 6-й ледниковый период будет в следующем году. Ура! Давай!

0: Эд Ширан. Написали, кстати, этот трек, ребят, еще в 2014 году после совместной прогулки по Амстердаму. Я не очень верю в эту историю, но да ладно, бог с ним. Из-за разногласий лейблов песня более 10 лет оставалась неизданной, пока артисты не договорились выпустить ее к юбилею Мартина Гаррикса. Релиз состоялся на следующий день после 30-летия Мартина. И прямо сейчас премьера на рекорде. Трек называется «Repeated».
1: Рекорд. Премьера трека.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: Каршеринг Руси. Отдельно беру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Венгрии Мадьяр высказался против какого-либо упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу. Он напомнил, что некоторые государства Западных Балкан, цитата, «уже больше 10 лет ждут у порога в Евросоюз». Владимир Путин заявил, что Конституция позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030 году, но говорить об этом сейчас совсем рано. По его словам, перед Россией стоит множество больших и острых вопросов. Их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок. У России нет цели закрыть рынок для работы автопроизводителей России в условиях отсутствия конкуренции. Это затормозит развитие. Об этом заявил глава Минпромторга Алиханов. Важно создать условия для более выгодного локального автопроизводства по сравнению с прямым импортом, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
3: Да все без... нормально.
4: Что?
3: Ашка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Лето в мобильном приложении Рекорда. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом бедственной выгоды действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
4: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Dance Radio.
1: Record. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. У нас пятница и день премьеры, а у меня почему-то в этом часе ни одной премьеры. Скажите, вот напишите в чат мобильное приложение, правда ли, что ваш любимый и наш тоже, диджей Фил, объявил все новинки. Просто Филипп мне сказал, я все сделал, чтобы... Филипп, правда ты все объявил?
2: Да,
1: это правда, как здорово, отлично. Друзья, в таком случае, опять же, нам все равно есть о чем поговорить. Сегодня день солнечных зайчиков, Филипп не солнечный зайчик. Цитирую, я, говорит, беречий хвост. А еще сегодня день Рафаэла. Рафаэла у нас сладости, а это, между прочим, входит в читмил. Друзья, рассказывайте, вот у нас грядут выходные, да? Наверняка вот будете себе позволять больше, чем обычно. Что будете есть из запрещенки? Каков он, ваш читмил? Об этом тоже пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом часе у нас Аля Фарбина и относительно свежая работа Body Talks. И еще Зиверт Газ.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: Непременно got lucky, ла-ла-ла. И Боб Синклер, I can't wait. Прямо сейчас Yearbox и Graceland, и все это рекорд Dance Летом.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.

0: украшения Круся. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступно при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: ФРГ уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией, пишет издание Die Zeit. Отмечается, что в ведомстве федерального канцлера ФРГ по этому поводу проходят регулярные консультации, прежде всего с представителями Франции и Великобритании. Речь идет о четырехсторонних переговорах: Россия, Украина, Европа и США, подчеркивает газета. Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно по восходящей, заявил Путин. По его словам, у стран есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей – повышению благосостояния граждан. Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. Российская 19-летняя теннисистка обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк. Это означает, что женский финал в Париже может стать полностью российским. В другом полуфинале россиянка Диана Шнайдер проведет сегодня матч с Майей Хвалинской из Польши. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лето.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Record. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
9: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, вот как не зайдешь в наш телеграм-канал Радио Рекорд, я уже за сердечко свое маленькое кошачье хвататься не успеваю. Вот это заголовки. В России хотят подключать бабушек к повышению рождаемости. Что, спросите вы? А я вам объясню. Министр образования Свердловской области считает, что старшее поколение должно активнее заявлять о желании нянчить внуков, потому что бабушки сейчас работают много и не горят желанием вот сидеть с детьми, нянчить их и так далее, в то время как молодые, ну, все выбирают карьеру и так далее. Друзья, ну, давайте как-то подумаем вместе над этим вопросом. И правда, вот знаете, вот если бы у меня были дети, да, я правда не понимаю, как бы я обходилась сама. Наверное, никак. В общем, подписывайтесь на наш телеграм-канал, я вот к чему клоню-то. Хьюго в этом часе и Moving to the Sun услышим. Какой мой английский в пятницу. А Роман Мессер тоже в этом часе. Улетаю, слышим. А еще Биби Рекс и Faithless New Religion. И Джон Саммит тоже впереди. Shades of Blue. В начале часа трэп Мафия Хаус и Мафия Стайл. И все это рекорд Dance Летом. Dance Летом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз.
2: Это какая-то жесть.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
3: Султан такой смотрит на них, и один сам ум такой:
2: я вообще девочка.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
12: Это спи.

0: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Радио «Рекорд» представляет. 6 июня. Берег Волги. Белые шатры «White Place» и открытое небо. Фестиваль «Пломбир» собирает всех, кто знает толк в современной электронной музыке. Be Club.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина предлагает закончить конфликт, написал Владимир Зеленский в открытом письме Владимиру Путину. Он также предложил президенту России провести встречу в третьей стране и полностью прекратить огонь на время переговоров. В Кремле видели письмо Зеленского, сообщил Песков. Если он хочет поговорить, то может приехать в Москву в любой момент, добавил представитель Кремля. Запретить вузам отказывать в защите диплома только из-за результатов по антиплагиату предложили в Госдуме. Депутаты считают, что можно было бы создать единый подход к проверке, который включал бы экспертизу спорных фрагментов, а после этого дать возможность студенту защитить свою позицию. Российские фильмы в кино в этом году посмотрели почти 50 миллионов человек, и это чуть больше, чем за аналогичный отрезок в прошлом году. Кассовые сборы отечественных фильмов составили 23,5 миллиарда рублей. Так, в первом полугодии уже есть 4 фильма «Миллиардника», «Чебурашка 2», «Простоквашина», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
1: С учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
2: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Опять всех поздравляю с пятницы, а это мой любимый день недели. Знаю, что у вас тоже. Лето входит в свои права, даже у нас в Петербурге очень солнечно. Но, друзья, это же не повод расслабляться. С заботой о слушателях, у клещей тоже наступает лето, друзья. Поэтому надо за собой следить очень внимательно. Не избегаем длинных. Рукавов. Теперь коротко рассказать о своих планах на эти выходные. У меня опять очередной рейв. Я с ума сошла. У меня опять рейв. Я опять иду на выступление артистов станции метро Горьковская. Я вот чаще всех, по-моему, на них хожу. Я фанатка, честное слово. Алиса в этом часе Destiny услышим.

0: Move Your Body. Также Робин Шульц, Эмберс. Прямо сейчас Оффенбах, Miles Away. Все это рекорд, Dance, лето.
1: Dance, лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, понимаете? А как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Ну, пока-то в такси, да. Я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
5: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
7: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
4: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.

0: Бау, каршеринг, Руссия, Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
2: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
3: Новый Jetour за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто. На декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
3: Не оферта.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница и 5 июня. Две пятерки получается. И я вас всех поздравляю с окончанием, официально, можно сказать, первой летней рабочей недели. И все-таки, я думаю, вы со мной согласитесь, что летом рабочая неделя, она все-таки, ну, немножко не настоящая. Какой бы сложной работа, скажем, ни была. Потому что одно дело все-таки идти на работу в декабре, другое дело летом. Я вам всем желаю хорошего настроения. Давайте продолжим этот вечер в максимально приятном и бодром темпе и узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Алок и Хали, Dive Into Me, Record Mix. Медуза, Don't Wanna Go Home, Record Mix.

0: диска «Рекорд Ремейк». А прямо сейчас Yearbook с Graceland, и это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Рекорд Дэнс Лето».

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Основные пробки тебя ждут на улице Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова, на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр метро.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Два дня до ВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты. Также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0800-111-111.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Венгрии Мадьяр высказался против какого-либо упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу. Он напомнил, что некоторые государства Западных Балкан, цитата, «уже больше 10 лет ждут у порога в Евросоюз». Владимир Путин заявил, что Конституция позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030 году, но говорить об этом сейчас совсем рано. По его словам, перед Россией стоит множество больших и острых вопросов. Их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок. У России нет цели закрыть рынок для работы автопроизводителей России в условиях отсутствия конкуренции. Это затормозит развитие. Об этом заявил глава Минпромторга Алиханов. Важно создать условия для более выгодного локального автопроизводства по сравнению с прямым импортом, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама «АО Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
18: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: Чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.
1: Day by day.
2: We've lost dancing.
1: If I can live through this.
2: We've lost dancing.
1: What comes next will be marvelous.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд Дэнс Радио.
4: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
10: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
1: Хочу и баста! Хочу и баста! Мы начинаем!
2: Ну что, привет всем рекордсменам. Пятница, вечер, Радио Рекорд, шоу «Хочу и баста». Просто все звезды сошлись. Огромный приветик от меня, зовут меня Адель. Я в студии с тобой, чтобы ставить тебе классные треки, общаться с тобой на тему часа. Ну и, конечно, без подарков сегодня мы не обойдемся. Итак, нам сразу напомню тебе номер телефона. Намек, он тебе сегодня точно понадобится. И ни в коем случае не пропусти. Если еще не записал его в свою записную книжку «Любимый Радио Рекорд», то надо это сделать. 8-939-303-101-9. Желаю тебе отличного пятничного настроения в нашей компании. Оставайся с нами, мы погнали!

Итак, друзья, прилетели ваши сообщения в нашу ТГшечку, и вот пишет нам Алексея, что я успел сделать за первые 5 дней лета, это очень сильно устать. Алексей, Лешенька, сынок, я прям вместе с тобой понимаю, разделяю и отпускаю эту ситуацию. Будем наслаждаться дальше этим летом, но надеюсь, что уставать не будем все-таки. Надо совмещать приятное с полезным. Без работы все-таки денег не будет в конце-то концов. Далее пишет нам Марина, всем привет, а я в отпуске, и все 5 дней лета я наслаждаюсь погодой. А какой погода? Тут недавно у нас даже снег с дождем и с градом шел с неба, я не знаю. Ну вот, видимо, у вас нет плохой погоды. Это прекрасно. Нужно всегда смотреть с позитивом вперед. А, друзья мои, ну, выяснили, кто что успел. И если есть еще что докидать, пиши 8-939-303-101-9. Ну, а у меня для вас сюрприз. Я чуть позже про него расскажу. Будем сегодня классные подарки разыгрывать. Оставайтесь с нами на Радио Рекорд. Это шоу «Хочу и баста».

Ребятки, вот Миш нам пишет, а что, лето наступило? Я думаю, что это и есть ответ на все. Далее Ангелина тоже с таким позитивным врывается в студию «Радио Рекорд». Успел заработать выгорание на работе, но тоже достижение. Ангелиночка, это всего лишь 5 дней. Вот следующей неделе, я уверена, будет просто топчик.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.

0: 700 рублей. Занятие с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Ну а чтобы свой уикенд не забыть, нужно быть в хорошем настроении, с любимым человеком желательно. Народ, давайте сегодня обсудим такую щепетильную тему и раз и навсегда выясним, кто же должен платить. Да, должен ли мужчина полностью закрывать все счета своей любимой женщины, кредит, покупки, реснички, там, ноготочки. Ну потому что, почему? Потому что он добытчик. Или никто никому ничего не должен в этой жизни. Или в 2026 году формат 50 на 50 это уже абсолютная норма. Ну и давай все-таки посмотрим по поводу счетов в ресторанчике, кто кого угощает. История такая себе, да? Мы как-то уже обсуждали, но сейчас именно не на формате знакомства, а когда ты уже живешь со своим любимым человеком. Кто должен гасить коммуналку, покупать продукты? Ну и вообще, вы когда-нибудь брали в долг у своей любимки? Если да, отдавали ли? Скажу честно, я нет. Ну что ж, погнали. Жду твои сообщения. 8-939-300-301-9. Ну а чтобы твое настроение было еще лучше, я хочу тебя немножечко замотивировать. Третья классная история, которая прилетит на ТГшку, получит сегодня от меня 2 билета на вечеринку «Пломбир» 6 июня в 20:00, берег Волги, белые шатры, White Place и открытое небо. Фестиваль «Пломбир» собирает всех, кто знает толк современной электронной музыки 18+. Вот эти проходочки будут твои, если ты сейчас постараешься, напишешь свое мнение, оно будет третьим, да, пусть будет третье сообщение, то отправляешься тусить вместе с «Радио Рекорд». Погнали!

Ну что, продолжаем обсуждать, кто же в паре должен платить и где норма, а где все-таки стрём. Пишет нам Альфия, здорово, когда такая тема поднимается. Ну, лови мое мнение, Адель, я считаю, что 2026 год, вы что, серьезно? И неважно, какой год, мужчина полностью закрывает все счета, продукты, рестики, съемную квартиру, а мы живем на съемной, и это единственная нормальная база. Моя зарплата – это чисто мой личный бюджет на ноготочки, платье, косметику и косметолога, а мужчина должен обеспечивать комфорт, иначе зачем он вообще нужен? Ой-ёу, вот это да, Альфия, вы прям все по фактам, да? Всем девчонкам желаю правильных парней, рекорд качает. Альфиюш, спасибо за мнение. Далее Миш пишет нам о том, что все пополам, потому что, почему? Общий бюджет. Ну, конечно, муж пришел, денежку отдал, и все прекрасно. А женщина уже знает, куда эти деньги распределить. Далее еще одно сообщение пишет нам Марьям. Всем привет, Радио Рекорд. Хочу передать привет своей любимой сестренке. Ну, а по поводу темы нашего часа, это ваш час, ребятки, по поводу темы вашего часа, вот такое у меня мнение, что никто никому ничего не должен, люди должны делать это искренне и понимать, хочешь ли ты заботиться о женщине, а может быть тебе и комфортно быть эгоистом. Ну, есть и доля правды в этом. Итак, друзьяшки мои, есть у вас еще шанс выиграть проходочки на классную вечеринку. Напоминаю, для этого нужно прислать свое мнение на наш ТГМ 8-939-303-101-9. Кто должен оплачивать базовые потребности, если вы съехались и живете вместе? Все-таки вместе оплачивать или все должен на себе тянуть мужчина. Ну, кстати, бывают такие ситуации, когда тянет и женщина. Да-да-да, знаем таких.

Итак, любимые мои рекордсмены, напомню, что сейчас мы обсуждаем вклад в семейный бюджет. Кто же должен оплачивать все основные счета? Должна ли что-то женщина, а может быть что-то должен мужчина? Или никто никому ничего не должен? Все идет по наитию. Жду твоей истории. 8-939-303-101-9. И напоминаю, что дарю я сегодня проходки на классную вечеринку.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: В Ленте. Играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

Продолжаем эфир на Радио Рекорд. Это вечернее шоу «Хочу и баста» с тобой, Адели. И обсуждаем все-таки, кто же должен носить денежки в семейный бюджет. Ну, у нас тут Шейх присоединился. Он все про лето вспоминает, что за первые 5 дней лета успел только замерзнуть, заболеть и выздороветь. А еще вот интернет у него не сильно-то двигается. Ну, я заметила. Сам главное здоровья, одеваемся потеплее, хотя лучше пусть погода будет огненной. Ну, а теперь возвращаемся к теме нашего часа. Всем привет, Радио Рекорд. Ловите мужское мнение. У нас в семье ситуация интересная. Жена объективно зарабатывает больше, чем я. У нее свой бизнес. Но все основные счета, расходы, кредиты и глобальные покупки я принципиально закрываю сам. Ну, вот так вот мне как-то удобно, потому что я мужчина, и я взял за нее ответственность. А ее деньги – это ее подушка безопасности. По скрипту она копит на наше совместное путешествие. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой хитренький-то ход у нас получился. Далее написала нам Ангелина. Ангелиночка, что же у нее на уме? Все девушки напишут, что платить за все должен мужчина. Конечно же, но в этом идеальном мире такого не бывает. А в жизни чаще всего все пополам. Это тоже неплохо. Главное, не все самой и одной. Ангелиночка, полностью с тобой согласна. Есть история у нас от Ольги. Всем привет, Радио Рекорд. Я живу с мужем уже 4 года. Он не работает 2, и все покупаю и оплачиваю я. Вопросики, а чем он занимается? Может быть, вдохновляет вас, как-то поддерживает морально, да? Ну, такое тоже бывает. Что ж, не без этого. Если есть чем поделиться, пиши на наш ТГшечку 8-939-303-101-9. Все сочетаю в эфире и помним. Тут еще подарочек у меня лежит, который я очень хочу кому-нибудь из вас отдать.

А мы продолжаем тему нашего часа. И есть у меня победное сообщение. Я решила оставить его напоследочек. Зачитаю, ну была она сегодня третья, и никуда не денешься. Зовут девушку Русана, и вот что она пишет. Бюджет с французского – это сумка. Ну, ребята, еще и французский сейчас выучим так параллельненько. А красивая сумка может быть только у женщин, поэтому и бюджет должен быть в ее руках. Так скажем, на хранение и распределение. План работает, можете мне поверить, потому что я женщина. Всем привет, удачи, Радио Рекорд. Русана, я в восхищении, мне очень понравилось. Я тоже хотела бы, чтобы все деньги мира, ну и моего мужа тоже были у меня в сумочке. Что ж, Русаночка, я поздравляю тебя. Ты сегодня забираешь подарок от Радио Рекорд и отправляешься веселиться на вечеринку «Пломбир». 6 июня состоится в 20:00. Берег Волги, как я уже говорила, белые шатры, White Place и открытое небо. Фестиваль «Пломбир» собирает всех, кто знает толк в современной электронной музыке 18+. Все за эфиром расскажу, покажу. Ну а если без подарка, а просто хочется поделиться, что, зачем и почему, я принимаю по-прежнему все твои мнения. 8-939-303-101-9. А далее еще один сюрпризик для слушателей Радио Рекорд.

Итак, любимые рекордсмены, я оставила все самое вкусное, так сказать, напоследок. Что у меня есть в руках? У меня два билета на концерт Басты, который пройдет уже завтра. Хочешь спеть Сансару вместе с нами, кайфануть и классно провести этот вечер, то я предлагаю тебе взять в руки мобильный телефон и отправлять на нашу ТГшечку сообщение «Я люблю Радио Рекорд». Если твое сообщение окажется 10-м, то ты отправляешься на этот концерт. Очень классно проводить время. Итак, концерт 16+, ну а номер телефона 8-939-303-101 и 9. Погнали!

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первой танцевальной. Сейчас в столице плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет облачно с прояснениями. 18 градусов выше нуля. Ветер северный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: Рекорд. Реклама.
4: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
5: Цена с учетом бедственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием Шимана. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Вкусное лето с АЗС Таифенко. Кофе американо и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
8: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
7: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС Таифенко.
8: Не является публичной офертой.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
10: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
12: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
13: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1046. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Итак, уже пора узнать имя человека, который завтра отправится на концерт Басты, будет петь самые классные хиты и заряжаться крутым летним вайбом вместе с Радио Рекорд. И этот человек сегодня Айрат. Последние цифры номера телефона 8244. Айратик, поздравляю тебя. Он еще написал, что лето у него какое-то не очень, очень уже. Вот взял, написал первый раз на рекорд и уже выиграл. Ты был в правильном направлении сегодня. Я думаю, что чаще нужно слушать. Ребятки, от вас всех вижу сообщения, все ваши признания в любви, но билетика только два. Так что, Айратик, от всей души поздравляем. Ну а давайте еще и подытожим нашу тему эфира. Кто же должен платить, в семейный бюджет вкладываться? На самом деле, главное, чтобы тебе было комфортно и никаких обид. Если ты вкладываешься больше, а твой мужчина или, наоборот, твоя женщина вообще как-то абстрагируется от этого, то, конечно же, начинается какие-то обидки. Чтобы все было хорошо, нужно разговаривать друг с другом. Ну, а деньги — это наживное.

Ну что, спасибо тебе, что ты был в этот классный летний пятничный вечер вместе с нами на шоу «Хочу и баста». С тобой была Адель. Я желаю тебе отличных, потрясающих и самых искренних танцевальных выходных вместе с Радио Рекорд. Пока-пока!

Сегодня у нас пятница, и это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. У нас вечером будет очень много разных интересных музыкальных программ, как это обычно по пятницам и бывает. Давайте о некоторых из них расскажу прямо сейчас. Во-первых, через час ловите в эфире шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас традиционный пятничный Рекорд Мегамикс ровно в 9 вечера по Москве. А в 10 вечера у нас эфир забирает MC Жан, наш легендарный ведущий и MC, со своим радиошоу Рекорд Classics, где он представит вам лучшие треки из эфира Рекорда за последние 30 лет. Ну и, разумеется, далее у нас будет в эфире Team Vox с шоу Рекорд Пати, а в час ночи Армин Ван Бюрен и его легендарное радиошоу Estate of Trance. Целых 2 часа будет у нас в федеральном эфире. Вот такие вот у нас музыкальные интересности будут сегодня вечером и ночью. Ну и, разумеется, давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Рекорд Ремейк.

0: Карусел Ride Record Mix. А прямо сейчас Offenbach Miles Away. И это рекорд Dance Лета.
1: Dance

мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. В данный момент Яндекс.Пробки показывают затор в 3 балла в городе. Пробка на проспекте Победы от Фучка до Оренбургского проезда 17 минут. 13 потеряете от Пермского шоссе до проспекта Победы. И на Кулгали придется постоять 10 минут от Фучка до комиссара Габишева. Желаю тебе удачи в пути, зеленых светофоров и классного настроения вместе с Радио Рекорд.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр метро.

информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».

0: Стал украшением труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское. Эта радиостанция называется «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, для тебя все как всегда, по будним дням, а сегодня все еще будний день, по крайней мере, для нас. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, ученые, умы за всю мировую историю, хоть и смогли изобрести много разных полезных вещей, но при этом им не удалось воплотить главные мечты человечества, такие как машина времени, вечный двигатель, абсолютное бессмертие и, конечно же, скатерть-самобранку, которая бы позволила людям жить не работая. Ну, хотя бы в пятницу. Но... А раз не изобрели, мы, значит, здесь, и хоть при помощи некоторого студийного волшебства, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава ВЦИОМ Валерий Федотов привлек внимание на Петербургском международном экономическом форуме необычным аксессуаром. Руководитель аналитического центра появился на форуме в классическом костюме, дополнив образ яркими носками с разноцветными петухами. Пользователи соцсетей уже гадают, был ли это просто элемент гардероба или своеобразное послание, как знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной.
2: Послание? Разноцветный петух? Какое-то, я боюсь спросить, послание?
1: Ну, знаете, вот раньше на Руси крестьяне вот иногда говорили: «Подпустим барину красного петуха». И сжигали к чертям собачьим именье. Тревожное послание.
2: А кто барин?
1: Ну, кто надо, тот и барин.
2: Так о чем? Разноцветный петух. Это какое послание? Что? О чем идет речь? Это я вас заклюю или я вас отпету? Это что за посыл?
1: Ну, он же глава ВЦИОМ. Чтобы ну, это да. не значило. Ну, вот такое, вот и думайте сами.
2: Вот как, и
1: да,
2: думайте.
1: И думайте, да?
2: Нет, ну это вот как раз-таки, понимаете, это вот мне думайте на все выходные. Разноцветный петух на носках.
1: Петухи!
2: Петухи даже?
1: Петухи, да.
2: А, это еще хуже. Слушайте, а как они вообще увидели его носки? Он что, в какой-то момент задрал брюки, что ли?
1: Ну вот странно, говорится, что он в строгом деловом костюме, да? Вот если бы он был в шортах, ну было бы понятно. Шорты, сандали, носки, как бы, все как мы любим. Ну, видимо, да, задрал где-то ноги, может, положил там на стол в ковбойской манере.
2: Подожди, то есть в какой-то момент на столе на экономической форуме оказались петухи?
1: Да, или, знаете, была какая-то такая тумба такая, он такой поставил ногу на тумбу, знаете, и брюки задрались, как бы там. Вот такой, ну там же есть тумба.
2: Знаете, что я вам скажу? Да я вам вот что скажу. Вот знаете, вот все там, ноги там, знаете, вот праздные умы там рассуждают. Форум там, знаете, там прям разврат, Декамерон там, на первое время чумы, я даже такое слышал. Нет, никакого разврата. Потому что если бы был разврат, то эта новость звучала бы не как там вдруг неожиданно обнаружили необычный аксессуар петуха на носках. Оно бы звучало так. Неожиданно обнаружили петуха на необычном аксессуаре, на трусах. А все-таки петух был не на трусах, понимаете? И трусы никто не видел,
1: да,
2: это важно.
1: Это все очень, этот форум отличается очень большой сдержанностью, такой целомудренностью, я бы сказал. Тут на нем даже выступление Шнурова запретили. Поэтому петух, ну, то есть, ну, как бы отменили несколько выступлений.
2: А он должен был там
1: должен,
2: быть? А Шнуров и экономика это где?
1: Ну, как бы, ну, Шнуров как бы вам всем 100 очков вперед даст по знанию экономики. И монетизации своего, как бы так сказать, творчества.
2: Если он экономист, да. Но хорошо, ладно, тогда объясните мне другое. Самое главное в этой новости. Значит, там было сказано, что в конце новости был такой вопрос риторический. Был ли это просто элемент гардероба, в смысле носки с петухами, или своеобразное послание, как знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной? А вот тут я немножко, вот, что-то я подзабыл. А что, у Набиуллиной тоже брошь в виде петуха?
1: Нет, ну я, для меня вообще впервые я слышу про знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной. То есть, я как бы, тренд прошел мимо меня. Но, видимо, какие-то броши, которым она подавала какие-то сигналы. Экономические, кстати. Вот.
2: Нет, ну какой, подожди. Если это была брошь в виде петуха, тогда что это за сигнал? Что у нас уже как бы всех ждет жареный как бы петух? Или что-то похуже? А знаете, нет, на самом деле ведь от Набиуллины сейчас в последнее время все ждут каких посланий, да? Все ждут, да, и ее
1: успокойтесь, там, да.
2: Про процентную ставку, да? И, может быть, у нее была брошь в виде... Вот скажите мне, пожалуйста, а что символизирует как бы повышение ставки? Или давайте возьмем шире. Что вообще символизирует повышение? Вот что это за предмет, который вот сначала висит, а потом как бы встает?
1: Что это может быть? Висит, а потом встает?
2: Да.
1: Мне на ум приходят только, знаете, вот гигантские надувные такие человечки. Возле автозаправок ставят их такие, из шаров, которые руками размахивают.
2: Правильно, поэтому вряд ли такая была брошь. Значит, у нее была брошь то, что приходит на ум мне. Ну, такая же брошь, ну, не может же быть.
1: Нет, такая не может быть. Там более завуалированное послание. Вот какая вот процентная ставка, вы говорите, да? Вот какая процентная ставка хорошая, идеальная?
2: В смысле, идеальная? Для какой сейчас?
1: Да.
2: Ну, и большая, небольшая, ну, процентов 7.

0: Новости. Почему это вообще важно? Потому что очень важно, какие у нас носки. Не так ли, господин?
1: Мы предъявляем к носкам как бы разные требования. Некоторые считают, что, например, мои требования завышены несколько. Но у меня есть как бы список требований. Орнамент, узор, цвет, свежесть.
0: Дырки, например, да, размер какой,
1: да.
0: Вот, например.
1: Или...
0: Вот, скажите, я до сих пор не знаю, вот большой палец, он должен торчать. Если он торчит через дырку там, где находится средний палец, это
1: такая
0: нормально?
1: Плавающая норма, знаете, это нужно, в каждом конкретном случае нужно рассматривать отдельно. Ну, или же вот какие-то ты сигналы посылаешь своими носками. Посмотришь во вселенную.
0: Почему и другим людям?
1: Да, или какие-то другие.
0: Например, запах от носков, это же сигнал.
1: Ну, давайте вот без этого.
0: Вот у вас что за сигнал? Сейчас я скажу. Это, кстати, это что за сигнал?
1: Это, ну,
0: или немножко, это уже не носки?
1: Розы, мускатный орех такой.
0: Да. Вот. Вы все поняли, нам сигнал посылает петух. А какие вы посылаете сигналы своими носками? Какие у вас носки, какие рисунки на них и какими они должны быть? Обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Россияне снова могут заказывать товары напрямую из США. Почта России возобновила доставку отправлений из Штатов, которая была приостановлена в 2022 году. Первые партии посылок уже прибыли в Россию, а доставка осуществляется транзитом через третьи страны.
2: Через третьи страны? Это через какие? Через Конго?
3: Ну, очень важен выбор третьих стран.
2: Нет, это очень важно, потому что, а там после этого от посылки что-то остается? В Конго посылку не съедят? Там орехи вместе с носками? Нет?
3: Ну, как-то нужно, значит, через другие страны отправлять. Какие у нас еще есть страны в мире? Ну, кроме Румынии.
2: Ну, Бурунди.
3: Бурунди, так, хорошая страна.
2: Нет, я бы тоже через нее посылку не отправил. Нет, мне просто объясните, а что значит посылка из США через третьи страны? Это что, типа контрабандой, что ли? То есть напрямую из США нельзя, да, и как бы везут через Гондурас. И тогда у меня вопрос, а там в Гондурасе или, я не знаю, в Колумбии, там в посылку ничего не положат вдобавок?
3: Ну, кстати, вот в Колумбии один из печально известных колумбийских продуктов могут и подбросить.
2: Я про это и говорил. Да. То ли посылка, то ли закладка. Ну, то есть, смотрите, значит, то есть посылки из США были нелегальными, а теперь они полулегальны.
3: Ну, то есть, видимо, был запрет на посылки из США, да? Вот,
2: да, а теперь полузапрет.
3: Санкций.
2: Нет, секунду, тогда у меня вопрос. Вот я заказал, вдруг, не дай бог, не я, а какой-нибудь нехороший человек. Да, посылку из США. А их, эти посылки, открывать-то вообще можно? Тебя не нахватят за посылку из США через третьи страны? Такой статьи еще нет у нас?
3: Значит, нужно получать посылки только от проверенных людей. И тут тоже возникает еще один вопрос. А что шлют из США в посылках? Ну, вот бабушки раньше слали варенье своим внукам, вязаные носочки, там кто-то слал там вяленую рыбу там, да, с Дальнего Востока, там,
2: ну, как?
3: Икру. Что из США можно
2: Первые
3: получить?
2: Посылки будут самые жесткие. Бабушкино варенье с колумбийским порошком. Ну, так, чисто, знаете, для эффекту. Но у меня другой вопрос. У меня вопрос глобальный по почте России. Там, значит, а почта России возобновила доставку посылок из США, которая была, кстати, приостановлена в 2022 году, как нам напомнили.

0: что, простите, изменилось? Или что, или у Почты России так неважно идут дела? Они же, помните, тут там и пивом на почте торговать
1: пытались,
0: начали,
1: да?
0: И там и что-то еще продавали. Значит, не помогло, да? И решили хоть на посылках из США заработать. Но через третьи страны. Слушайте, ну а может быть... А может еще попробовать на письмах? Вот если, например...
1: В смысле бумажных?
0: Бумажные письма, например, из Буркина-Фасо.
1: Ну, такие письма счастья. Помните, как мы писали электронные там?
0: Может быть, я просто хочу помочь Почте России заработать. Вот если вот какое-то письмо... Если еще действительно возобновить письма, например.
1: Ну, возможно. А возможно, Почте России нужно присмотреться к какому-то параллельному бизнесу. Скажем, шоу-бизнесу. Ну, то есть кого-то направить какого-то артиста от Почты России выступать, зарабатывать деньги. У них же есть какие-то артисты? Или нет? Или там играть на бирже, возможно, знаете?
0: Какие у них, понимаете, артисты? В посылке из США, если только. Как кто может из США? Какой артист посылкой?
1: Ну, какой-нибудь диджей может приехать какой-нибудь.
0: Через посылку?
1: Да, или какой-нибудь рэпер, какой-нибудь там 50 Cent может в ящике прилететь к нам.
0: И он будет маркирован...
1: Через третьи страны!
0: Да, как артист Почты России. А, через третьи страны, это не совсем 50 Cent. Это 50, давай, 50-50 Cent.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Радио Рекорд представляет. 6 июня. Берег Волги. Белые шатры «White Place» и открытое небо. Фестиваль «Пломбир» собирает всех, кто знает толк в современной электронной музыке. Битва.

0: 282 18+.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
0: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Ну, видимо, да, еще все в планах, в разработках, тысяча.
1: А, потому, ты еще впереди.
0: А, потому что вот это Хонги, как он там, не знаю, называется правильно, у него там H9, поэтому 900. А когда будет H10, Сенат, у нас появится Хонги H10, у нас появится Сенат 1000.
1: А может быть, знаете, 900, ну, только 900 удалось, там, до 1000 просто не дотянули, чуть-чуть, да?
0: Ну, может, какое-то тайное послание. Число 900. Вот, а, я знаю какое. Вот сообщение от Сбербанка приходит с номера 900.
1: А это звонки. Сбербанк посылает сигнал через Сенат. Но, хорошо, я на самом деле, я не знаю, там, знаете, нам типа намекают, ой, в три раза дороже. Ну, ребятки, послушайте, ну, Сенат, конечно, в три раза дороже, это понятно. Во-первых, сколько нужно затрат на автомобиль с названием Сенат. Во-первых, нужно переименовать это Хонга-Шмонга H9, да? Нужно его русифицировать в Сенат 900, это тоже деньги, да? А во-вторых, смотрите, у них же только 9, H9, да? А здесь 900. Да? И это тоже деньги. И там у них в Китае при производстве этого авто там только 9 в уме. А у нас как бы другие масштабы, у нас там 900.
0: А можно, смотрите, в три раза дешевле стоит этот Ханги, как-то там, не знаю. А можно купить вот его в три раза дешевле, то есть, ну, условно, за 4 миллиона, и написать на нем Сенат 900. Краской, да, какой-нибудь?
1: Понимаете, тогда нужно еще денег на переименование, чтобы стереть это Хонги HD.
0: Ну, понимаете? Я уложусь, не знаю, в 300 там.
1: Это вы уложитесь. А те, кто будет у нас его здесь производить, да, можно написать, ну, чтобы стереть. Это миллиард как минимум еще. Или сколько? Вы думаете, что легко стереть надпись, что там Хонги, Шмонги,
0: дайте мне это Хонги, и я вам в течение 10 минут закрашу надпись.
1: Это вы, потому что вы дилетант. А профессионалы это смогут стереть минимум за миллиард.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве начался сезон тополиного пуха. Тротуары и дороги уже покрылись белыми сугробами, а похожая ситуация наблюдается по всей центральной России. Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов. Небольшие роверы ездят по городу и засасывают пух с тротуаров и дорог.
2: Роботы? Что? Пухососы?
3: Да.
2: Я это сейчас реально слышал на радио, в эфире или это...
3: Нет, роботы-пухососы. Ну, а что такое на радио, что пухосос сказать нельзя?
2: Да.
3: Пухосос.
2: А вы слышали, чтобы на каком-то радио до этого говорили пухосос? Слушайте, я просто вам скажу, пухосос, ну, знаете, это звучит как ругательство.
3: Да не надо!
2: Да нет, ну да, именно, потому что даже абсос звучит как-то лучше.
3: Пухосос нормально, мы первая танцевальная впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но нет, ну подождите, бог с ним там, да, он тут меряется танцевальными. Ну, само слово пухосос звучит как-то странно. У меня просто вопрос, а как-то по-другому этого робота, как-то поприличнее его назвать нельзя? Там, не знаю, там, пухососка. Хотя нет, это тоже не очень. Ну или там, наоборот, хорошо, не пухосос, а, скажем, наоборот, сосопух. Такое типа сочетание Сосо-Павлиашвили и Винни-Пух, например.
4: Или Сталина. Ну, аж так называли, друзья.
2: А, Сосо.
4: Сосо, да, Иосиф, да.
2: А робот?
4: Такой он еще с трубочкой такой.
2: Я так...

0: тогда я ему ничего не позволю тогда. Вот это пух сосать.
1: Ну, а возможно, знаете, пухососы, как бы, это вот какие-то провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили
0: их. А что не так сделал пылесос?
1: Ну, что-то такое.
0: А, напылесосил что-то, да, его напухососил. Но, послушайте, на самом деле, это потрясающая новость. А что, реально? То есть у нас на улицах, значит, оказывается столько роботов? То есть это что значит? Это значит, наступила эра роботов. Причем реально. А мы даже и не заметили. Смотрите, у нас, да, у нас везде же роботы. Смотрите, роботы, да, пылесосы, роботы-курьеры. Значит, вот еще робот-пухосос. Это реально новая реальность. То есть мир роботов. И тут у меня очень конкретный вопрос. Очень конкретный, практически, если хотите, крестьянский такой вопрос. А что будет, вот конкретно, вот если, скажем, робот-курьер на улице нечаянно, случайно встретится с роботом-пухососом? Вот что будет делать робот-курьер? Но главное, главное, что будет делать робот-пухосос? Смотрите, да, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет?
1: Значит, смотрите, роботы-курьеры, как и просто курьеры вот из мяса и кожи, да, они, наверное, такие же, как эти живые курьеры, они такие пассионарные, такие четкие, дерзкие, такие, ну, такие, да, как большинство курьеров, ну, как мы понимаем, да?
0: Да.
1: Такие вот, такие жгучие, такие. И вот и роботы-курьеры, видимо, такие же, как бы, да?
0: И они, да, конечно, и к нему там подходит робот-пухосос. И собирается это сделать.
1: О,
0: вот это
1: как вот. Как вот,
0: так, не понял. А, он использует этого робота.
1: Так, во все тяжкие.
0: Так тогда скоро роботов-пухососов не оставит. Пух валяется на дороге, а эти там.
1: Ну да. Будем по старинке поджигать пух, как в детстве, и всяких пухососов.

0: Прямо сейчас то место в нашей программе, когда будут работать не столько уши, сколько ваши пальцы. Те самые пальцы, которыми вы пишете нам сюда сообщения, вы уже кучу их написали. И вот теперь, с этого самого момента, включайте ваши уши. Кое-что из этого мы будем читать.
1: А вы знаете, как, господин Хрусталев, какой казус тут произошел? Неожиданно. Буквально вот никогда мы этого не было, а вот сейчас произошло. Что-то не работает наше приложение. Вот как-то.
0: Да.
1: Ну, вроде только что работало, а теперь не работает. И знаете, кстати, я тут слышал, что наши некие злопыхатели, недоброжелатели, возможно, с крупнейших радиостанций, пишут нам сообщение, что, мол, если мы говорим, что нет, у нас не работает наше приложение, то мы, мол, в записи, представляете?
0: Такое говорят?
1: Да, вы мне тут сказали, что ужас какой-то. Так вот, мы не в записи. В этом можно убедиться. Откройте штору с окна.
0: Вот, пожалуйста.
1: Да. Вот. Кто хочет, приходит, смотрит, мы
0: только
1: здесь.
0: Только быстро, я не могу все время стоять.
1: Хорошо.
0: Тут, штору. Да, я должен ее закрыть.
1: До конца передачи будем стоять с открытой шторой. Приходите, смотрите, лысый Хрусталев, я Кремов, как бы, вот все.
0: Нет, сейчас, смотрите, нет, все-таки у меня тоже дела тут есть в эфире. Ну, я вот сейчас выглядел, смотрите, сейчас, вот кто-то.
1: Ну, там, приведи себя в порядок, чтобы нормально
0: выглядеть. Кто там стоит?
1: Ну, кто-то стоит. Стоишь? Стой.
0: А других способов проверить, чтобы я в записи пока нет?
1: Ну,
0: пока нет. Вот все, что есть. Окно и наш мессенджер. Мессенджер наш не работает, зато окно работает всегда.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России начали продавать мыло из настоящего пива. Новинка пахнет светлым пивом и даже образует характерную пену, напоминающую пивную шапку. По словам создателей, средство легко наносится на кожу и подходит для ежедневного использования. Стоит такое пенное удовольствие 750 рублей.
2: Ого! Нет, слушайте, тогда по старинке проще пить обычное. А то, знаете, уже многие обрадовались, что можно, наконец, там и мыло...
3: Чтобы пузыри пускать, да, вот, изо рта?
2: В себя. Да?
3: Так грызть надо это мыло.
2: Нет, просто моешься, намыливаешься, как будто рядом Колян с 3 литрами пива с тобой в гараже. Но это дорого, 750 тысяч. А, знаете, вообще, я не знаю, о чем они думали, потому что люди, которые так любят пиво, они смогут себе позволить только четвертинку такого. Там, такого.
3: Может, там здоровенная такая колобаха такая, пиво такое... Мыло такое здоровое.
2: Ну, четвертинку-то тебе пивка-молка продадут чуть-чуть.
3: Можно, пробничек называется это.
2: Слушай, а что только мыло-то? Почему только мыло? Если уж такая пошла тема, то почему только мыло? А шампунь с запахом воблы? Или там, не знаю, пена для бритья со вкусом колец кальмаров? Как они называются?
3: Кольца кальмаров.
2: Так и называются?
3: Так и называются, представляете? Да, неожиданность какая, да? Офигеть просто.
2: Кольца кальмаров. Есть?
3: Вам видеть. Они квадраты кальмаров.
2: Вы любите мыло такое. Ну, просто там, не знаю, пена для бритья там, да? Вот.
3: Так мылом же можно намылиться.
2: Нет, так это намылишь тело, а если в рот попадет?
3: И жало свое тоже намылить можно, вот мутку свою.
2: Ну, объясните мне, значит, в России начали продавать мыло из настоящего пива. У меня только один вопрос. Зачем? Нет, я, конечно, понимаю, это, видимо, последнее изобретение. Прорыв, да? Но зачем? Для кого это? Это же что, для пивных алкоголиков? То есть у нас раньше были просто пивные алкоголики, а теперь будут еще и мыльные алкаши. Зачем мыло с запахом пива? Это что, для тех, кто даже мыться как бы без пива?
3: А я объясню вам, Тут как бы такой тонкий расчет. Это мыло, наверное, единственное мыло, которое не страшно ронять в бане. Потому что если ты его уронишь, все бросятся его подымать, они будут тогда что-то задумывать коварное за твоей спиной. Понимаете? Но правда есть риск. Когда ты намылишься им в бане, как бы, да, вот там пена у тебя на теле там, то тебя могут облизать.
2: Не удержаться, да.
3: И лизнуть.
2: Поэтому лучше старое мыло, да? Пускай
3: шпандают,
2: да. Дегтярное хоть обли. Слушайте, там вообще столько опасностей. Может, уронишь дегтярное, нагнешься того, да? Намылишься пивным, тебя оближут. С каким в баню-то ходить?
3: Ну, с другом, с проверенным, чтобы он тебя прикрывал.
2: И без мыла.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Успех россиян нужно оценивать не по деньгам и автомобилям, а по количеству детей в семье, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, именно многодетность должна стать главным показателем успешной жизни. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что у самой Матвиенко один ребенок.
2: Так это что значит, что Валентина Матвиенко неуспешная, что ли? А если я хочу быть неуспешным, как Валентина Ивановна Матвиенко?
3: Нет, Валентина Ивановна Матвиенко успешный, очень успешный человек. Именно по фактору детей. У нее один сын, но он пятерых стоит. Такой сын у нее такой, просто...
2: Нет, конечно, в любом
3: смысле. Не в смысле, что... Это я вообще заболтался, извините.
2: В каком?
3: Беру свое...
2: Может быть, поскольку у нас программа «Живьем», может, перепишем?
3: Нет, давайте живьем, да как и живьем.
2: Ну, знаете, а вот я на самом деле хочу быть как Валентина Ивановна Матвиенко.
3: Кто же не хочет?
2: Она мой кумир, конечно, и вы хотите, разумеется. Но она говорит, смотрите, успех россиян нужно оценивать там не по деньгам, не по автомобилям, да, а по количеству детей в семье. Я с этим согласен на 1000%. Я уверен, что и вы согласны. Но у меня только один вопрос. Вот, знаете, вот все хорошо, но вот только жаль, что вот когда ты приезжаешь на свидание на Мазерати, да, и говоришь, что ты зарабатываешь там в месяц 15 миллионов, тебе все так рады, так улыбаются. А когда ты приходишь на первое свидание с ребенком, знаете, рожицы такие немножко охреневшие и кислые. Это почему так?
3: Ну, потому что зачем нефиг таскать детей своих на первое свидание?
2: А может, нужно свидание на первое приходить сразу с двумя детьми тогда?
3: Ну, можно, да.
2: Чтобы, ну,
3: с массовкой детей.
2: Почему их сначала интересуют деньги до машины? Помните, недавно мы, кстати, обсуждали новость о том, что россиянки на курортах, по-моему, да? Не хотят, да, не ходят на свидание, если он зарабатывает меньше 300 тысяч. И обратите внимание, если у него меньше 300 тысяч рублей, а не если у него меньше 300 тысяч детей.
3: Но это же курортные свидания, они не предполагают дальнейшего деторождения. Ну, так просто, знаете. А вот когда всерьез, как бы, да, не на курорте, а у себя в Ухте, например, в город такой Ухта.
2: Ну, я понимаю.
3: Вот как бы,
2: и
3: да,
2: что?
3: Вот дети, главное, мерило твоей успешности.
2: Это как бы, да, но не на свиданиях, но не в реальной жизни. Потому что, хорошо, ладно, окей. У меня просто вопрос. А я вот после этой новости, по крайней мере, я могу вот на первом свидании, когда меня спросят там о деньгах, да, я могу сослаться на Валентину Ивановну?
3: Конечно.
2: Типа, да, хочу интиму, денег.
3: Конечно. Это универсальная такая отсылка как бы к авторитету. Не на первом свидании, не на втором. И когда уже у вас дойдет уже до этого, уже может уже сослаться с Валентином Ивановной.
2: Ну, может быть, это как раз вот тут... Тут уже дело... Тут, понимаете, тут уже надо не ссылаться. Тут это я...
3: Нет, ссылаться!
2: А у вас, кстати...
3: Я успешный человек, да.
2: Нет, я знаю.
3: Я успешный?
2: Я успешный, да. Ну, а как насчет...
3: Чего? С этим тоже все нормально. Пока работает.
2: Это вы про деньги или автомобиль? Автомобиль работает, да?
3: Да, в каком-то роде, да. В каком-то роде это тоже автомобиль.
2: Ну,
3: малолитражка!
2: Да, уже без двигателя, да, уже капремонт. Крем-хруст-шоу.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
11: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВПРЮ. Город Казань. Улица Пушкина, 46. ОРН 21-59-14-79-93. 18+.
12: Хочу на море.
13: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
14: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
15: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
16: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
17: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Вставай на четвереньки,
1: нет,
0: вставай на
1: четвереньки. Это психологи, это не аниматоры. Потому что, знаете, я вот сам такие конкурсы раньше в клубе проводил, как ведущий, в Ля-Пляже. Если помните, ну не помните, неважно. Я, да, так и делал, заставлял людей вставать там на четвереньки и в другие позы. Только, знаете, только я не думал, что я психолог. А теперь я вот жалею, что не брал больше денег. Может, это была, знаете, нейропсихология раком, например. Да, 19 тысяч минимум каждый этот...
0: 18!
1: А, 18.
0: Все, не на, не да, наговаривайте, давайте не надо вот это. Ну, вот.
1: То есть, и что они предлагают? Они предлагают, значит, встать раком за 18 тысяч рублей.
0: Ну что сразу раком? Если, смотря какое животное ты изображаешь. Если, например,
1: а вот это у меня главный вопрос. Там было сказано. Ну нет, вообще, я вам скажу.
0: Если рака, то да, если вот рака косплеишь. Да? Своего внутреннего тотемного.
1: За 18 тысяч. Хотя на самом деле 18 тысяч, знаете, по московским меркам это недорого. А в Москве даже раком стать дешевле 18 тысяч сейчас нереально. Ну, а смотрите, и ну вот про животных. Там вам сказано, и они, значит, что предлагают? Они предлагают участникам, значит, выбрать себе животное, встать на четвереньки, там, рычать, лаять и выяснять отношения. Вот тут я очень не понял, а что значит выбрать себе животное? То есть я сам могу выбрать любого?
0: Конечно.
1: Понимаете, а если я выберу хомячка и начну лаять, это ничего, никто не приедет?
0: Не, но лаять? Лаять хомячкам нельзя.
1: Окей, а если я встану на четвереньки, как кабанчик, и начну рычать?
0: Возможно. А если я буду удавом? Я вашего кабанчика.
1: А удава четвереньки где?
0: Нигде.
1: Удав не подходит. Понимаете? А, я,
0: а если кенгуру тоже не на четвереньки?
1: Нет, а вот если. А вот можно встать на четвереньки, как алкаш, и начать рычать, и лаять, и, как там было сказано, выпускать своего внутреннего зверя.
0: Но это вы можете дома за бесплатно.
1: Вот,
0: провернуть.
1: Это мой следующий вопрос. А, ну, во-первых, знаете, вот. Вообще такая практика, она существует, ну, уже где-то там с 70-х.
0: Какая практика?
1: Ну, вот эта практика, она, кстати, называется, у нее есть такое умное название, практика, по-моему, терапия первичного крика. Или там крикотерапия, как это так ее называют. Там ее в 70-х еще, по-моему, америкосы придумали. То есть, мягко говоря, ничего нового. Да, у людей сейчас много там подавленной агрессии, там, да, вообще люди сейчас даже замечания не могут сделать, да, толком, если им случайно там в лицо плюнули на улице, да, они могут только в комментариях написать. Да, но окей, но за что они этим платят 18 тысяч, чтобы встать на четвереньки. И тут у меня вопрос. А они, извините, дома встать на карачки не могут без психолога?
0: А может, нам что-то не договаривают? Возможно, в пакет входят еще какие-то доп. Услуги.
1: Встал на четвереньки, зарычал.
0: А дальше вот уже
1: пошло.
0: Потому что психолог подключается интерактивно, знаете, то есть иммерсивная терапия, да, как бы.
1: Уже подключились?
0: Да.
1: Нет, послушайте, про это ничего не сказано. Я просто думаю, если вы хотите выпустить своего внутреннего зверя, встать на четвереньки, ну не проще ли там тупо бюджетно стоять на карачках на кухне и рычать, да? Нельзя ли просто, не знаю, выйти на балкон там, встать на карачки и лаять, пока соседи не вызовут? И, кстати, приедут бесплатно. И не шарлатаны-психологи, а уже настоящие психиатры.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В автосалонах «Лада» появится больше камер с нейросетями. Система будет анализировать эмоции посетителей, следить за работой продавцов и оценивать загруженность торговых залов. Разработчики также заявили, что при необходимости комплекс можно дополнить функцией распознавания лиц, чтобы разделять клиентов на VIP-посетителей.

0: постоянных покупателей и нежелательных гостей.
1: А что, я не понял, они так строго разделяются? А что, не может быть VIP-клиент постоянным клиентом? Или так там в «Ладе» не бывает, что там типа VIP-ов в салоне «Лада» постоянными не бывает? То есть там один раз там на шару заскочил пописать, посмотрел на «Лады» и в ужасе... Как бы убежал, что ли?
2: Ну, возможно, это как бы вот сначала как бы постоянный покупатель, а следующая ступень, следующий вопрос, уже VIP-клиент, то есть по полной покупает. Хотя что постоянный покупатель...
1: Нет, я от этого не понимаю. То есть в автосалоне «Лада» появится больше камер с нейросетями, да? Система будет анализировать эмоции, посетитель сидит за работой и оценивает загруженность. А зачем это вообще? Такого, насколько я знаю, никто, кроме «Лады», еще не делал.
2: Это инновация, да. Это очень...
1: инновация. И, видимо, то знаете, в чем дело? Видимо, руководство «Лады» просто нашло причину, почему ее так плохо покупают. Почему так плохо покупает наш ВАЗ? Просто не те клиенты, не с теми рожами.
2: Нежелательные, да.
1: Да, нежелательные. То есть все оказалось, дело-то оказалось в простом, в рожах клиентов. То есть не с теми лицами покупают, да, не с теми рожами заходят в магазин, да. То есть там, им, у него такая рожа, ему бы в красное и белое еще куда ни шло, а он «Ладу» себе пришел. Может быть, кстати, действительно, поэтому просто не туда зашли. Или, знаете, а вот, кстати, у меня такой вопрос. Может быть, просто они поставили распознание лиц, может, просто люди в тубзик заходят, да, и ничего не покупают. И, кстати, нежелательные гости, это вот те, кто, вот можно ли назвать тех, кто просто заходит в салон «Лады» пописить?
2: Ну, там не только пописить, там еще много других ништяков. Можно поесть конфетки на ресепшн. Знаете, эти вот маленькие сладкие там, да? Воду из кулера попить, как бы, да? И, а может быть, не жаль, совсем такие, знаете, отмороженные, которые забегают, такая: «Лада, отстой! Лада, сосёр!»
1: Это совсем нежелательный, да. Ну, хорошо, ладно. То есть они распознали там нежелательных гостей с одной стороны и VIP-гостей с другой. Хорошо, а дальше-то что? Что это дает? Значит, распознали. И что, значит, нежелательного в шею тряпками,
2: да.
1: А VIP-у кожаное кресло и обдувать веером его, что ли?
2: Ну да, конечно, если VIP.
1: Ну, может, слушайте, ну может тогда в салоне «Лада» тогда, ну, как бы поставить реальный фейс-контроль и вышибал. То есть, если там у тебя лицо, как будто ты пришел отлить, тогда сразу вышибать, да? А если лицо VIP-а. А кстати сказать, а лицо VIP-а оно какое? Такое блестящее, лощеное, какое оно?
2: Это вот, да, это серьезный вопрос, конечно, то нужно понять. А вообще, в принципе, существуют ли VIP-покупатели «Лады»? Лады.
1: Да, вот в этом, может быть, VIP-ы. И была проблема. Они их ищут, а там только не ждут.
2: VIP. Это какой
1: вопрос? То есть вроде лицо VIP-а, да?
2: Да.
1: И вот тут важный вопрос. Вот мы должны его определить. А в чем разница между реальным VIP-покупателем и VIP-покупателем, у которого VIP-лицо? Ну, который его имитирует.
2: Ну, могут быть такие. Но вообще, реальные VIP-покупатели заходят, наверное, там, ну, салоны, там, Mercedes.
1: Ну, пописать, я и говорю.
2: Да.
1: А как? А VIP-лицо, вот, то есть, смотрите, если там я сымитирую VIP-лицо,
2: да,
1: вот какие будут?
2: Давайте, я вот.
1: Давай.
2: Щеки надо.
1: О!
2: Я бы клиент!
1: То есть вот!
2: Заверните мне пакет «Лад»!
1: Вот мы и узнали, как взломать систему. То есть заходишь с надутыми щеками, вокруг тебя сразу, да, и конфетки, да? А может, подгонят прямо от «Лады» что?
2: Заверните «Ладу» и дайте воду попить из кулера. На халяву.
1: И попись!
3: Крем-хруст-шоу.

0: Кремов уже привстал, надел свой парчевый тулуп, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки хотя бы давайте хоть что-то.
1: Хоть что-то в смысле из сообщений?
0: В хорошем смысле.
1: В хорошем смысле. Ну, как и предполагалось, все очень старались, все наши люди за это ответственные. Но починить, пофиксить не удалось, как бы, наше приложение с сообщениями. Их нет. Но вы все еще можете убедиться, что мы не в записи, и я причем в парчевом тулупе, да? Без штанов, правда, но в парчевом тулупе.
0: Да, зачем?
1: Да. Можете к окну подойти посмотреть.
0: Да, подходите к окну, ну а мы, наоборот, от окна. Время, все, и вы знаете, что делать, если не все. Заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да, на вас также с удовольствием, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОРВ Пермь, город Казань, улица Пушкина, 26, 21, 59, 13, 79, 93, 18+.

0: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
6: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Микс из главных треков недели. Это
8: Мега Мега Микс. Рекорд Мега Микс.

ocean deep inside.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина. 46. Полторы 121. 59. 14. 79. 93. 18+.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно. Ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет, хорошего вечера. Мы начинаем радиошоу «Классика рекорда» с MC Жаном. И открывает наш эфир сегодня легендарная песня Кельвина Харриса и Нейл. Она называется «Let's go» или «Поехали». Представьте, вы в своей квартире, уже в тапочках и в халате для сна, а тут врывается этот бит, как будто сам Кельвин Харрис ворвался в вашу квартиру с синтезатором и кричит: «Ты сегодня либо шайн, либо навсегда останешься в тени холодильника». Нейл, между прочим, поет не просто так. Он знает, что дело не в том, где ты был, а в том, куда ты можешь попереться в этих тапках. Так что, если вы не включили эту песню на полную, проверьте колонки. А если включили, проверьте, не сбежали ли соседи. Потому что «Let's go» — это не просто трек. Это призыв, это судьба, это когда ты уже не выбираешь, а тебя забирает бит. Напомню, трек был выпущен 20 апреля 2012 года как третий сингл с альбома «18 месяцев». А еще он попал в топ-10 многих стран Европы и США.
0: Классика.

С вами Классик Рекорда с МС Жаном. Мы продолжаем очередным, уже ставшим классикой, электронным танцевальным треком от Идекора Фидели Гранда под названием «Let me think about it». Это электрохаус-гимн, выпущенный 6 августа 2007 года, стал культовым за считанные недели после релиза, и до сих пор он звучит на вечеринках от Ибицы до Санкт-Петербурга, и всегда его принимают на ура. Изначально песня была записана датской певицей Идекор для ее альбома «Robo Soul» в 2006 году. Однако настоящую революцию совершил нидерландский диджей Фидели Гранд, который взял трек и превратил его в мощный клубный ремикс в стиле электрохаус. Его версия, выпущенная на лейбле «Flamingo Recordings», стала синглом и мгновенно взлетела в чартах. Включайте громче, вспоминайте 2007 и позвольте себе подумать.

0: Record. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новый Jetour за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Два дня до ВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти, 7 июня Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Вы слушаете классику рекорда. С Эм Сижаном для вас звучат только самые крутые EDM-хиты Радио Рекорд. Я въезжаю в трек как Дипло в 2015-м. Я не просто там, я Be Right There. Как сосед, когда у тебя гости, но вместо чая бит, вместо тоста флоу, что жжет как тостер в дождь. Be Right There. Я не знаю, кто вы, но мой бит вас найдет. Как реклама кроссовок в детском мультике про кота. Я не сплю, я в режиме Extended Mix. Как твой Wi-Fi после полуночи, медленный, но упрямый. Be Right There. Включайте громче, потому что я не уйду, пока не стану мемом в вашем чате. Be Right There. Как кот, который знает, что дверь закрыта, но все равно сидит у порога и мяукает ритмично.
1: Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу.
2: В эфире «Классика рекорда».

С вами MC Жан, вы слушаете еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. «Blowfish» от Куинтина и Кеннета Джи. Прямо сейчас. Это не просто трек, это звуковой торнадо, выпущенный в 2014 году на лейблах Fly Eye и Spinning Records. Это как взять кусочек диска небес, пропустить его через гран-пресс электроники. Трек точь-в-точь, спокойное вступление, потом бах, и ты уже в центре битового взрыва. А теперь о самих артистах. Куинтино — это голландский супер-диджей, который начал с ремикса на бразильский рэп-хит и дошел до дуэтов с Тиесто, Хардвеллом и Стивом Аоки. А Кенна Джи — это его темная, но танцующая сторона, мастер жестких басов и синтезаторных кульбитов. В 2015 году этот трек крутили на Tomorrowland, как будто это гимн новой электронной империи.

Это классика Рекорда с MC Жаном, и нашу программу продолжает WW. И они представляют свой культовый Bigfoot. Bigfoot выходит на сцену, проверяет уровень страха в зале по шкале Рихтера, заказывает себе лапшу в мензурке, а потом, не моргнув глазом, делает 1507 отжиманий на пальцах одной руки, потому что, по его словам, это хорошая разминка перед выходом в эфир. Судьи падают в обморок, камеры дрожат, а ведущий MC Жан вежливо интересуется: «А вы точно не из будущего?» На что Bigfoot отвечает: «Нет, я из тайги». Кстати, о тайге. 10 июля MC Жан, ваш покорный слуга, а также диджей Брунгель отправляется на Горный Алтай на фестиваль «Алтайский движ». Вот где соберутся на танцы все самые знаменитые бигфуты нашей планеты. До встречи!

0: Record. Реклама. Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности о организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Сама с учетом приветственной выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Нужна мебель? Есть решение. Мега-мебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Радио Рекорд представляет. 6 июня. Берег Волги. Белые шатры White Place и открытое небо. Фестиваль «Пломбир» собирает всех, кто знает толк в современной электронной музыке. Бикла.

0: 182-18+. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
1: Бурга смогли стать частью этого грандиозного события. Встречаемся 27 июня в лофт-проекте «Этажи на крыше».

0: классику рекорда с MC Жаном сегодня завершает Pendulum с композицией Witchcraft. И это переопределение границ драм-н-бейса. Кто же будет спорить, если даже мертвые синтезаторы встают и танцуют на этом треке? Если после окончания этой композиции вы заметили, что ваш чай превратился в эликсир бодрости, а кот заговорил на древнем друидском, не паникуйте. Это просто эффект от финального дропа. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно послушать или скачать и поделиться с друзьями на наших официальных страничках www.radiorecord.ru, на нашей страничке ВКонтакте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш MC Жан.
1: Классика рекорда.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья. Тем более на дворе пятница, тем более, надеюсь, за вашим окном отличная погода. И если таковая имеется, смело выдвигайтесь за город, потому что можно летом отжечь по полной программе в рамках опен-эйра. И чем больше этих самых опен-эйров будет в вашей жизни, в вашем лете, вот именно в этом, 2026 года, тем лучше. Прямо сейчас предлагаю максимально времени зря не терять, а начинать танцевать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати, под аккомпанемент нашего саунда, которым мы делимся с вами на протяжении 120 минут, ну и, конечно же, в кругу родных, близких, друзей, вашему сердцу. Прямо сейчас предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: Но украшение Круся. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, совершенно любой музыкальный, танцевальный вкус, добавить в избранное понравившееся интернет-потоки, благо такая опция имеется, и все это в мобильном приложении сделать. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.
1: Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
4: Не оферта.
5: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Приветствую всех, кто на позитиве. И да, мы добрались до второго 60-минутного отрезка. Да, пятница продолжается. Да, отличное настроение. Ну и, конечно же, вы, потому что без вас бы у нас ничего не получилось. Предлагаю продолжать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, делать или превращать вашу домашнюю вечеринку или загородную open-air вечеринку в рекордную. И все это вместе с нами, с радиовечеринкой Рекорд Пати. А потому прямо сейчас продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиотусе. Рекорд Пати. Рекорд

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, выбрать есть из чего. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24/7 работает для вас, как вы понимаете из названия, 24/7. А это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 30 минут всего лишь будет звучать здесь на Радио Рекорд. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента, свежего, в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. А потому забегайте, ищите Кремова Хрусталева, записи вейкаперов. Разумеется, мои Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Плюс, Виолетта Юшкиной, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Русский Час и что у него там еще есть? Колбасный цех. Да вообще много там чего интересного и свежего. Что самое главное, телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Забегайте и не волнуйтесь, по-музыкальному оторветесь по полной программе. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.